6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Говорит Москва. Мото Москва представляет.
2: Новости автомото мира.
3: Привет, друзья! На волнах Моторадио Андрей Проектор с новостями Мото Москвы. Для нас главной новостью является то, что, во-первых, мотосезончик продолжается. Погодные аномалии позволяют мотоциклистам города рассекать наши просторы на своих мотоциклах. Я сезон еще не закрыл, несмотря на то, что официальное так называемое закрытие городское произошло уже почти месяц назад. Ну а ночные волки завершили пробегом мотосезон буквально на этих выходных. Однако погода пока что шепчет, и мы еще катаемся. Ну а теперь к новостям, скажем так, отраслевым. Главная такая отраслевая новость – это то, что завершен отбор кандидатов на премию «Амплитуда». Мы ее вручаем уже не в первый раз. Вручается она на выставке «Поехали», которая включает в себя в том числе и выставку «Мотозима». Произойдет это все 13-15 ноября в экспоцентре «Патриот Экспо». «Амплитуда» – это премия, похожая на «Кикстартер» по своему принципу. Здесь тоже участвует народное голосование. Но одновременно с тем «Амплитуда» — это премия, посвященная путешествиям. Плюс там, естественно, участвуют не только мотоциклы, но и другая техника. Завершился этап открытого голосования, и теперь любой желающий может набрать в интернете слово «премия Амплитуда» и проголосовать за тех, кто ему более симпатичен. Там и блогеры, и техника, и чего только нету. На открытом голосовании все называли каких угодно кандидатов. Например, travel, блогер года. И люди высказывают там свои варианты, свои идеи. Кто-то упоминает, может быть, даже ни одного. Но в итоге мы выбрали тех, за кого больше всего людей проголосовало, кого больше всего назвали. И в итоге сформировали определенный шорт-лист. Мы заявочки все изучали, выбрали имена, наименования, которые вписывали в анкеты чаще всего. Ну а организована премия «Амплитуда» выставкой «Поехали» при поддержке объединения «Мото Россия» и информационной поддержки «Байкпост» и «Чейн». Главным спонсором, кстати, является компания «Greenworks». Так вот, давайте пробежимся вместе с вами по номинациям голосования и повыбираем, а за кого бы мы с вами могли проголосовать. Номинация, которая меня интересует больше всех, это туристический мотоцикл года. В номинации принимают участие самые интересные модели туристических мотоциклов, которые на российском рынке представлены и куда им уже ездили. Значит, 700-я Benda LFC, QG Motor SRT450, DS800 от Vodge, Moto Marini Xcape 1200 и CF Moto 450 MT. Едем дальше, друзья. Автомобиль для туризма. В номинации, соответственно, принимают участие автомобили, которые тоже подходят под вышеназванные характеристики, которые мы обсуждали в мотоциклах. Значит, танк 300, Джак Т9. Если вы не в курсе, танк 300 — это внедорожник достаточно популярный. Джак Т9 — это пикап. Джили Окаванго, Тена Т8. Кстати, Тена Т8 производится в России, насколько мне известно. KGM Torres, Haval H5 и Москвич М90. Тюнинг-ателье по подготовке автомобилей к путешествию. Между прочим, это же целая отрасль. Мы с вами думаем, что тюнингом автомобилей у нас занимаются какие-то маленькие компании, а на самом деле нет. И вот, на мой взгляд, самый известный является Arctic Trucks Russia, но я совершенно точно знаю, что среди именно автомобилистов-путешественников это не самые известные. Еще есть конкурсанты КДТ, ProTank, STC, Tank Tuning, Jeep Custom. Кстати, вот то, что в номинации есть сразу два наименования с названием «танк», свидетельствует о том, что все-таки вот эти вот 300-е, в первую очередь, танки, они стали очень популярны для путешествий, для тюнинга, для каких-то внедорожных покатушек. И что немаловажно, честно говоря, я знаю, что и Arctic Trax тоже готовят танки. Я видел на выставке именно танк 300, подготовленный Arctic Trax. Короче, битва получается, что в рамках тюнинга китайских внедорожников. Ну, приходите, голосуйте, выберите свой вариант. Лучший бренд масел. Здесь участвуют только российские производители масел, и нужно определить лидера отрасли. Значит, так, друзья, Синтек, Лукойл, Сигаль. Вы же помните, да, Синтек это Обнинск, Лукойл это Лукойл, Сигаль это Екатеринбург, Лавр Челябинск, Такаяма это Калужская область, вот Тебойл, я не могу сказать, где производится масло, и Матюль это масло, которое никуда не уберешь. Я знаю, что это бренд, который из России не уходил, кстати, в результате санкций, то есть они остались здесь и сохранили рынок и свое положение на рынке. Так, лучший отечественный бренд туристического оборудования. Друзья, я честно вам скажу, что я в некоторых номинациях не очень разбираюсь. Но здесь такие вот представлены конкурсанты. Max Wind, Berkut Compressor. Berkut Compressor вы знаете, наверное. Я его видел, мой друг Взрывной Майк рекламирует. Очень хорошие у него такие... продукт плейсмент, или как это сказать, то есть очень много его, то есть вот я про Беркут в первую очередь от него узнал. Malex Pro, Reef, Brummer. Reef, это я интересовался бамперами в свое время на внедорожнике, я думаю, что тоже туристическое оборудование производит неплохое. Итак, едем дальше. Блогер, мотопутешественник года. Ха-ха. Значит, для того, чтобы в номинации принять участие, надо проехать в 26-м году активно по каким-нибудь направлениям. Давайте посмотрим, кто здесь. Мото Глеб 67, Повеликин Влад, Вадим Калугин. Ну, Вадим Калугин, помните, да, его знаменитое интервью о том, как он отбивался от койотов в каких-то жарких странах. Красавчик вообще, он как-то далеко в этом году уехал. Даша Дастиш Фантастиш, Анатолий Чернявский, Андрей Бересневич, Андрей Скутерец, проект 18 и проактивные. Вообще, я бы, знаете что, я бы вот в этих вот номинациях, тех, кто уже победил, например, в прошлом году, я бы их не пускал. А то, ну, понимаете как, тогда, получается, наши великие мотопутешественники, такие как, например, Бересневич, который, если что, и блогер года, и звезда на аллее мотолегенд России, и чего только нету, а вот какой-нибудь новенький, например, пришел бы, и ему, конечно, как соревноваться с такими достижениями. Хотя, конечно, я с большим уважением отношусь к достижениям тех ребят, на которых держится отрасль. Едем дальше, друзья. Блогер-автопутешественник. Вот где не знаю, там не знаю. Вот Сергей Лысенко знаю. Евгений Шаталов, Red Off Road. Ну, в принципе, тоже знаю. Интереснейший блог. Ведет, организует туры. Александр Еликов, Александр Холодный, Алексей Жирухин, Евгений Сыркин, Людмила Гвоздева, Марч Каракум, Андрей Корх, Денис Забелин, Алексей Камерзанов. Друзья, не всех знаю. Если вы знаете, обязательно напишите в комментариях, кто из них вам больше всех нравится, кто самый мощный и крутой. Едем дальше. Вопрос номер 8. Фестивали, посвященные путешествиям. Антислёт, кстати, он был и в прошлом году. Фестиваль движения Урал, я туда ездил. Кочующий красный слон. Hello Camper, Baltic Rally, Суздаль Блюз Фестивал и Арба Фест. На некоторых из этих фестивалей я был, а именно на Baltic Rally, на Суздаль Блюз, на фестивале движения. Но они больше мотоциклетные. Остальные фестивали — это смешанный формат. Так. По-другому, путешествие без привязки к авто и мото. Вот здесь я вам так скажу, я совсем запутался, потому что конкурсанты это Алексей Гапонов, географ Трофи, Дмитрий Кустарниченко, Дикие люди, Горы зовут, Олег Чегодаев, Влад Повеликин и Виктор Чучин. Многие из этих людей мною как бы я слышал про них. Но вот куда они съездили в 26-м году, я не уследил. Итак, полный метр фильма про мотопутешествие. Это завершающая номинация. Взрывной майк, мотопутешествие по Африке, Марокко. Автопутешествие, Дмитрий Полудин. Алтай, который сносит крышу. Экспедиции, географ Трофи. Люди реки, Денис Забелин. Путешествие, суровая Арктика. И мир без границ, Сергеем Завидовым. Киты, королевство Тонга. Жизнь на необитаемом острове в царстве китов. Вот такие у нас номинанты, друзья. И я очень надеюсь, что все мы поучаствуем в голосовании, выберем лучших победителей. Ну а на выставке «Мото. Зима» на выставке «Поехали» с 13 по 15 ноября в КВЦ «Патриот Экспо» мы на главной сцене вручим победителям их заслуженные награды. Все, друзья, на волнах «Моторадио» был Андрей Проректор с новостями «Мото Москвы». До новых творческих встреч. И помните, зима близко.
1: Говорит Москва.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сколько уж говорили про влияние обстоятельств и роль случая. И вот вам еще один пример. Очень неблагоприятные обстоятельства начались 14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы. Служба затянулась с утра, а потом отказался заводиться его автомобиль, и ничего невозможно было сделать. Кардинал проводил службу в соборе на вершине горы у городка Палестрина в Италии. И ему пришлось просто голосовать на дороге прямо в кардинальском облачении. Кардинала подобрал старенький автобус. Водитель, истинный католик, узнав, что святой отец спешит в Рим на важный конклав, дал по газам и преодолел горный серпантин со средней скоростью в 70 км в час, полагая, что Господь в неизреченной милости своей не позволит случиться ничему дурному с кардиналом. Войтыла спешил в Рим к Святому Престолу и был таки доставлен на этой страшной развалюхе вовремя. По лестнице он уже бежал, ему не хотелось быть в числе тех, кто становится причиной задержки. Он даже, как признавался, и в самых смелых мечтах не мог себе представить, что всего лишь спустя 2 дня заседания конклава он был избран папой римским под именем Иоанн Павел II. Дурно начавшийся день, как показывает этот случай, может закончиться очень хорошо.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история.
9: Как это верно, Ватс?
10: Blues Radio.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я представляю себе так, что вам звонят по телефону, говорят, я сейчас приеду, куплю два кросс-эндуро. Вы идете, значит, на склад, в кладовку, вы туда достаете две вот эти коробки, в которых там это... И начинаете собирать вместе там с Никитой, там, не знаю, с кем, значит, вот этот... Ну, потому что там все же по почте же пришел, наверное, да? Отдельно колеса, отдельно бензин, отдельно мотор.
2: Примерно так, но не так. Когда к нам приходят мотоциклы, мы их, соответственно, достаем вот из этих коробочек по частям. Все это собираем, да, и только потом, после полной подготовки, как бы можно сказать, по стандартам тем же самым КТМовской сборки, то есть полностью подготовленные мотоциклы для использования и эксплуатации, так сказать, в тяжелых условиях, потому что они рассчитаны и на прыжки. Не кто-то эндурит просто так за грибочками или покататься на листике посмотреть, а кто-то хочет прыгать через бревна. То есть вы приезжаете и берете у нас уже абсолютно подготовленный мотоцикл.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А вот ты, ну, долгие годы уже в этом бизнесе, и вот эти разговоры, которые столь любят люди у стрелки Васильевского острова, там сколько прет, вот эти стандартные такие, а у вас какой объем, а у вас там вот сколько килоньютонов там и прочее, тебя вообще не подташнивают уже, потому что ты каждый день встречаешься с клиентами, многие из которых тоже пытаются поговорить на какие-то такие мототемы, а для тебя это уже это ежедневная мута. Нет?
2: Слушай, мы сделали очень просто. К нам не заходят практически никогда люди со стороны, потому что у нас нет вывески, она нам не нужна как раз. Да? Изначально мы, когда ее повесили, начали заходить просто обычные люди, как раз вот именно как на стрелке. Сколько жрет, сколько прет, сколько стоит, а у меня там в детстве в деревне Ява есть. Да, здорово, мне это всем не интересно. Вот у меня есть тут от литра и выше мотоциклы. Твоя Ява там или что там у тебя было? Ну, блин. Поэтому у нас нет вот таких людей. А если новички заезжают... Ну, такое тоже бывает. Тоже пытаются иногда делать вид, что понимают мотоциклы. Здорово. Я столько занимаюсь, я до сих пор в них не понимаю. Ну, поэтому просто понять, простить. Ну, иногда покерфейс бывает. Ну, иногда люди тебе рассказывают, да там все просто, надо ту вот эту гайку открутить, все получится. Я говорю, хорошо, что ты к нам приехал тогда?
1: Да.
2: Наверное, если так было бы просто, ты бы сам это сделал. Или у меня просто времени нету. Бывают такие трудные люди. По большей части мы стараемся просто работать с людьми, которые близкие по духу или наши по духу.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. St. Petersburg. Best.

0: Моторадио.
1: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 477 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «Непридуманные истории».
3: Как-то еще в одной из частей рассказа о мотоциклах Второй мировой я упоминал о мотоцикле «Сёкол». Ну или «Сокол» по-нашему. Производила его тогда Польша, вот о ней мы сегодня и поговорим. Начало производства мотоциклов в Польше относится к 20-м годам. В этот период был создан ряд экспериментальных прототипов, конструкторы которых пытались отразить в своих моделях многие оригинальные решения, применявшиеся на мотоциклах известных фирм. Однако дальше опытных образцов дело, увы, не шло. Первым серийным двухколесным транспортным средством польского производства стал мотоцикл CVS M55, опытные образцы которого вышли из ворот объединения государственных инженерных заводов Варшавы в 1929 году. Всеми работами руководил поручик-инженер Болеслав Фуксевич, получивший задание спроектировать и построить мотоцикл по образцу американских машин. Конструктор был поставлен в очень жесткие рамки технического задания, ибо ему было приказано обмерить соответствующие узлы и агрегаты нескольких моделей различных марок. В Америке, напомним, в 20-е годы существовало более полудюжины изготовителей мотоциклов. Предпочтение было изначально отдано традиционной американской компоновке с центральным размещением V-образного двухцилиндрового двигателя с поперечным коленвалом. В том же году 50 мотоциклов с коляской серии C0 начали эксплуатироваться в реальных дорожных условиях. Сразу выявилось множество недостатков, появление которых было обусловлено тем, что при подготовке производства не производилось никаких технологических исследований. Сами понимаете, неправильно подобранная марка стали может свести на нет все усилия конструкторов. В числе прочего были отмечены такие дефекты, как обрыв пружин передней вилки, выбивание сидел клапанов, большая выработка поверхностей и кулачков газораспределения. Нередко водители травмировали правую ногу из-за неправильно размещенного между мотоциклом и коляской рычага кикстартера. Все эти недочеты сгустили туч над мотоциклом, тем более, что основным заказчиком изначально выступало войско польское. Помните воинский чин конструктора? Военпреды составляли длиннющие рекламации, на предприятии всерьез задумывались, имеет ли смысл продолжать выпуск двухколесной техники, или лучше не только прекратить его, но даже отозвать для разборки и утилизации сделанные 50 единиц. Однако возобладал здравый смысл, и недостатки было решено устранить. А производство 55-х, как ни странно, продолжить. Анализ поломок и поиск способов их устранения был поручен инженеру Станиславу Малендовичу, имевшему, несмотря на молодость, большой практический опыт не только в отечестве, но и за его пределами. Модернизированная серия СПГ, к которой относились и выпущенные ранее, но не прошедшие доводку машины, появились в 1931 году. Часть комплектующих была импортной. Это касалось электрооборудования, шин, подшипников, карбюраторов и спидометров. Все остальные узлы были собственными и производились на варшавских предприятиях. Рассмотрим чуть подробнее конструкцию мотоцикла. Согласно техническому заданию, ходовая часть выполнялась аналогично Харлеевской, в то время как конструкция двигателя была заимствована от Индиана. Двухцилиндровый, четырехтактный, V-образный нижнеклапанный мотор имел угол развала цилиндров 46 градусов, рабочий объем 945 кубиков и развивал максимальную мощность 14 лошадей при 2500 оборотов в минуту. Степень сжатия была довольно низкой. Коленчатый вал вращался в роликах в подшипниках, на роликах собирались также нижние головки шатунов. Механизм газораспределения и магнета приводились в вращение зубчатой передачи, работавшей в масляной ванне. Смальска двигателя осуществлялась разбрызгиванием масла из 5-литрового бачка, встроенного в бензобак вместимостью 20 литров, подавалось в мотор механическим двухпоршневым насосом. Система смазки имела также вспомогательную ручную помпу, которая была встроена непосредственно в маслобак и предназначалась для нагнетания дополнительных порций масла в тех случаях, когда двигатель работал под большой нагрузкой. Мотоциклы CVS M55 предназначались в первую очередь для оснащения танковых батальонов легким средством мобильной разведки. Так, 4-й танковый батальон, квартировавшийся в городе Брест на Буге, получил 7 таких машин в сентябре 1931 года. Несколько экземпляров продолжили службу вплоть до начала войны в 1939 году. Параллельно с модернизацией первенца польская мотопромышленность на предприятии велись по созданию более совершенного мотоцикла. Это тоже была вариация на тему Харлея, но значительно более совершенная. Прототипы появились в 1932 году, а серийное производство началось годом позже. Инженер Зигмунд Окулов, возглавивший все работы, оказался перед нелегким выбором, ибо нужно было сделать все то же самое, но гораздо лучше. Главное внимание было уделено технологической проработке проекта. В результате новая модель, получившая название CVSM-111, оказалась внешне похожей на своего предшественника. Следует признать, однако, что качество и тактико-технические показатели модернизированного мотоцикла были гораздо выше. Достаточно упомянуть лишь о том, что только измерение конструкции и качество изготовления газораспределительного механизма принесло существенный прирост мощности при прежнем рабочем объеме. Мотоцикл имел V-образный двигатель рабочим объемом 995 кубических сантиметров. В производстве было использовано очень мало импортных комплектующих. Цепи, карбюратор, подшипники, генератор. Остальные детали изготавливались рядом польских предприятий. При модернизации был убран ручной масляный нагнетатель и полностью переработана конструкция основного маслонасоса с механическим приводом, благодаря чему масло стало поступать под давлением к необходимым точкам. В системе зажигания появилась двухискровая высоковольтная катушка, а в системе освещения центральный переключатель цвета, поскольку на предыдущей модели водитель лишь изменял положение до нитевой лампочки, которая поднималась или опускалась с помощью тросового переключателя в зависимости от времени суток и дорожных условий. В 1936 году название мотоцикла изменили на более коммерческое – «Сокол 1000М111». По-русски читается как «Сёкол». Ознаменовав таким образом поворот лицом гражданскому населению, эта модель выпускалась до 1939 года, в том числе и с боковой коляской конструкции Станислава Панчакевича. Колесо коляски было взаимозаменяемым с мотоциклом, а кузов подвешен на двух полуэллиптических рессорах. Небольшая часть машин поступила в продажу и для эксплуатации в почтовой службе с коляской специальной конструкции, однако основным потребителем всей массы выпущенных М111 оставалось войско польское. Тяжелые «Сёколы» использовались в качестве связной и разведывательно-дозорной техники. Также, как передвижные огневые точки, оснащались они при этом пулеметами различного калибра. Для улучшения проходимости на бездорожье была создана небольшая партия мотоциклов с приводом на колесо коляски, которые получили обозначение М121. После развернувшегося производства тяжелых мотоциклов в Объединенном конструкторском бюро был образован мотоциклетный отдел. Возглавил его инженер Тадеуш Рудавский. Решено было взяться за разработку универсального мотоцикла, который предназначался для продажи гражданским покупателям, а при необходимости мог бы с успехом использоваться в военных целях. В качестве прототипа был выбран мотоцикл БСА с нижнеклапанным 600-кубовым двигателем. Примечательно, что такое же решение приняли и в СССР, где упомянутый мотоцикл стал образом для создания ТИС-АМ-600. Первая партия мотоциклов, названных «Сёкол 600РТ», что означало «Рудавский туристический», появилась в продаже во второй половине 1935 года. Но об этом и последующих достижениях польских мотоконструкторов я расскажу вам уже в следующем выпуске. А на сегодня это все. Я традиционно с удовольствием напоминаю, что все выпуски программ этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории»
0: на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сколько уж говорили про влияние обстоятельств и роль случая. И вот вам еще один пример. Очень неблагоприятные обстоятельства начались 14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы. Служба затянулась с утра, а потом отказался заводиться его автомобиль, и ничего невозможно было сделать. Кардинал проводил службу в соборе на вершине горы у городка Палестрино в Италии. И ему пришлось просто голосовать на дороге прямо в кардинальском облачении. Кардинала подобрал старенький автобус. Водитель, истинный католик, узнав, что святой отец спешит в Рим на важный конклав, дал по газам и преодолел горный серпантин со средней скоростью в 70 км в час, полагая, что Господь в неизреченной милости своей не позволит случиться ничему дурному с кардиналом. Войтыла спешил в Рим к Святому Престолу и был таки доставлен на этой страшной развалюхе вовремя. По лестнице он уже бежал, ему не хотелось быть в числе тех, кто становится причиной задержки. Он даже, как признавался, и в самых смелых мечтах не мог себе представить, что всего лишь спустя 2 дня заседания конклава он был избран папой римским под именем Иоанн Павел II. Дурно начавшийся день, как показывает этот случай, может закончиться очень хорошо. Radio, radio, best.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
5: Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Забегая очень далеко вперед, лет через 50, когда мы уже с вами будем пожилые люди, сможете написать книгу «Моя жизнь» в точке В?
2: Я думаю, что с одной стороны долгий путь, с другой стороны короткий, но с теми темпами, которыми мы работаем и развиваемся сегодня, мне кажется, что на книжку-то истории точно наберется.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога будет.
13: А дальше? Дальше не дошло.
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
11: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях профилактики детско-дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения и в преддверии школьных детских каникул на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание каникулы». При проведении данного мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению правил дорожного движения при переходе проезжей части, использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Данное мероприятие будет проходить до 23 октября 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Моторадио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: То есть вы приезжаете и берете у нас уже абсолютно подготовленный мотоцикл.
2: А вы задаете вопрос, вам за грибами или через бревна?
1: Ну, конечно, мы же собираем целевую аудиторию. Для чего человек покупает мотоцикл? Потому что вдруг он потом захочет стать профессионалом, перестать, так сказать, ездить за грибы или прыгать через пеньки за этими грибами и придет в школу, которая у нас будет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Your lifestyle. Best.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А есть у вас какая-нибудь фишка такая, например, девушкам наполняете там инертными газами, там с запахом, вот эта вот старая такая, шутка доисторическая?
2: Да. Я не знаю, фишка или нет, но мы достаточно клиентоориентированы и пытаемся сделать для клиентов какие-то удобства. К примеру, ты приехал, у нас есть классный диван, кожаный, большой, можешь развалиться, полежать, посидеть, постоять. Нет, на нем стоять не надо, рядом с ним можно стоять.
1: Телевизор.
2: Достаточно, да, большой телек, там у нас есть барная стойка, есть кофе, есть пиво, есть кола, есть безалкогольное пиво даже, если ты на мотике хочешь попить. То есть, блин, братан, приезжай, оставляй свой мотоцикл в работу, на детейлинг, там, на что угодно. Вот, можешь там, если ты пьешь, попить, если не пьешь, вот тебе обычные просто напитки. Посиди, расслабься, оставь свою куртку у нас, там шлем можешь оставить, то есть, пожалуйста, там весь экип можешь оставить, не запариваться, уехать там, потом, когда будет все готово, приехать, ничего с собой в руках таскать не надо. То есть максимальное удобство. Вот такие штуки, наверное, нас все-таки немножко от некоторых мастерских отделяют.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 477 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Come ride with us.

0: Привет, честной публике. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин и традиционная четверговая программа «Байки про байки». И ее автор-ведущий напротив меня великолепный Алексей Марченко. Алексеевич, привет.
1: Привет.
0: Сегодня мы с твоей божьей помощью, можешь так говорить, да? Выясним, как ставятся на учет мотоциклы в разных странах мира и в нашей стране в том числе. Такой вот условный заголовок. Но, как всегда, все пойдет, я надеюсь, по накатанному, но с ответвлениями. Посему, да, впрочем, давай, начнем. Итак.
1: Да, ну, в общем, тут я купил уже мотоцикл. Я уже как-то в какой-то передаче говорил, чтобы ездить по даче. Yamaha TTR Ride 250, 30 лошадиных сил, 1996 года.
0: Так.
1: Совсем не свежий.
0: Так.
1: Вот. Ну и, короче, месяц я что-то был занят. То на Кавказ, то с внуками, то дача. Думаю, ну все, надо ставить на учет. Вот, и поделюсь. Вот в прошлом году я ставил Минск на учет.
0: Ну, примерно в это же время. Или по весне.
1: По весне. Вот, и, короче, система такая. Мне один мой хороший знакомый научил, этот Янкин Денис Борисович, он у нас тут тоже на эфире был, президент Storm Riders. Он говорит, ты это... Я говорю, я зашел в этот, в свое, в Невское ГАИ, МРЭО.
0: В полицию.
1: А там просто битком. И они такие на меня смотрят. Ты что, ты сегодня никак не сможешь. И завтра тоже. И я такой расстроенный ушел. Звоню, он говорит, да вообще не парься, выходи на госуслуги. И тут меня, короче, поперло.
0: Так.
1: Вот. Ну, там, значит, тема такая. Там надо как бы заполнить. Если у тебя новый мотоцикл, тебе придется заполнять все. Ну, в общем, там несложно нажать, ну, сперва зайти, получить код, зайти в госуслуги, да, и нажать автомобиль.
0: Автомобиль там есть, да?
1: Да, и ты нажимаешь, и типа, что надо, там, постановка на учет. И ты номер там... Если у тебя есть СТС, ты номер СТС опишешь, а если у тебя еще ничего нету, то ты начинаешь заполнять все там вины, номера моторов и так далее. И, в общем, ты все это делаешь. Но это когда новый. Угу. Вот. А когда уже старый, то есть он сразу подтягивает, ты только СТС-ку номер прописал, и там сразу у тебя все подтянулось, все свои фамилии, сразу подтягиваются паспорт, и, в общем, там три клика, и все. И у тебя выкидывается карта, где тебе ближе можно сделать. Естественно, платных МРЭО у нас уже не существует, есть только бесплатно-платные. От этого бесплатно ничего не стало, но их сократилось раза в два. Вот. И поэтому, если я Минск ставил на энергетиков, то это почему-то МРЭ уже не высвечивается. Оно такое очень древнее, простенькое, но есть где припарковаться. Например, я два года назад ставил или три по просьбе ставил Спорстер вот на лабораторном, там негде припарковаться вообще. Загнать автобус, разгрузить мотоцикл, ну, это целая проблема.
0: Ага.
1: Вот. И я почему-то выбрал шоссе Революции. Я последний раз там ставил как раз вот в 96-м году какую-то машину. Ничего не помню. И думаю, ну, надо как-то ехать. Ну, хорошо, автобус есть. Погода не очень. Ну, как бы, и на 13 число только. Причем, ну, на ближайшее. Если ты выбираешь, там, допустим, утро, то у тебя почти целый день потом свободный. Или вечер. У тебя только вечер занят. А у меня-то высветилась только середина. И, в общем, получается...
0: То есть не то не сё, да?
1: Немножко? Не то не сё, но так как я никуда не тороплюсь, и уже осень, как бы, и плохая погода, думаю, посерединке как бы вставлю. Вот. Но куда ехать, непонятно. То есть все, вы зарегистрированы, опаздывать нельзя, написано. Документы должны быть вот такие. И смотрю, значит, написано. У вас должно быть Техосмотр. Если у вас мотоцикл не новый, нужно делать техосмотр. Я помню, что я прошлый раз, когда ставил Харлей, делал техосмотр. Думаю, приеду в эту же контору, попытаюсь там сделать техосмотр. Когда новый Минск ставил, эта функция мне была не нужна. Вот. Ну, хорошо, что я приехал сперва на техосмотр, говорю, вы все работаете, да, что надо? Он говорит, так, вот...
0: Надо сфотографировать, насколько я знаю.
1: Да, он говорит, так, значит, вот эти вот защиты пластиковые на руле снимаем, кофру заднюю снимаем, багажник снимаем, и смотрим, чтобы все лампочки горели. Я говорю, вроде все горят. Вот, он говорит, все, завтра приезжайте в любое время, в воскресенье, удобно. Он говорит, да просто очереди никакой нет, просто приезжай.
0: То есть это все в мастерской, все это снял?
1: Да, я в мастерской все это снял, смотрю лампочки. И габарит не горит. Я такой, это, думаю, нифига себе. Быстренько нашел харлеевскую, вот такую красную, воткнул. Сейчас я уже поставил нормальную, оригинальную. Вот. И все. И воскресенье помчался. Значит, тема такая. Сперва ты должен привезти, поставить его. И он, значит, дает тебе свой телефон и говорит, фоткай меня с твоим мотоциклом. Так. И, в общем, со всех сторон я его фоткал. Значит, надо... QR-код, чтобы заплатить пошлину. Потом, значит, опять, то есть без госуслуг в телефоне и без банка онлайн там делать нечего. Вот. И в банке онлайн попросил номер чека, чтобы сюда себе прописать. В общем, где-то минут 20.
0: Потратил.
1: Потратил всего, в общем-то, ничего сложного. И еще наличкой 1,5. Ну, так как бы. Ага. Ну, то есть 500 и 1,5. 2. Ну, теперь, значит, 13 числа надо ехать. Но, я думаю, ну, надо посмотреть, как все будет проходить. Первый раз, значит, сделал себе маршрут. Какой-то заезд в какой-то парк, мимо церкви, ничего
0: это
1: не понятно.
0: Это все у нас в Петербурге. Все,
1: да, это шоссе революции 85. Известное место, ну, наверное, одно из самых приличных, ну, то есть там ремонт.
0: Где на права сдают.
1: На права сдают. Как раз на этом же этаже, на втором. Ага. Ну и ничего не понятно. То есть я на сайте посмотрел, непонятно ничего. Думаю, о, есть же этот отзывы на Яндексе.
0: Так.
1: Раз открываю, вот там, ну, кто-то там что-то ерунду какую-то пишет. И один такой основательно вообще говорит, чтобы попасть на эту парковку, надо проехать вот так вот схема. Значит, потом заходишь во входе.
0: Давай,
1: значит,
0: скажем, спасибо, неизвестный друг, да?
1: Да, я лайк сразу поставил. Вообще, он так четко расписал, говорит, потом тебя на входе, значит, ловят полицейские и спрашивают, куда, и проверяют документы. Потом поднимаешься на второй этаж, садишься в четвертом окне, сперва берешь код. Там, кстати, высвечивается код, который ты должен, значит, запомнить. Еще должен распечатать заявление. И должен, значит, этот код иметь у себя на телефоне. Так. И когда ты подходишь, у тебя, значит, аппарат, который выдает талончики, и ты этот код должен вбить, и тогда тебе вылезет талончик. Потом поднимаешься на второй этаж, и у третьего, четвертого окна сидишь, пока тебя вызовут. Вот. Потом тебя вызывают. Но так как я много раз ставил на учете, где только не ставил, у меня всегда негативное ощущение к постановке на учет. У меня всегда плохое настроение, я всегда нервничаю. И когда они начинают хамить, я вообще взрываюсь и думаю, надо себя держать в руках, надо себя держать. Нифига вообще. Отличные. Вообще все изменилось. Знаешь, культурно беседующий человек. Культурно все объяснил. Культурненько вообще, с уважением, знаешь. Говорит, вот сосканируйте вот этот QR-код. Его нахрена? Он говорит, ну сосканируйте, надо. Я такой, раз, а это оказывается, чтобы написать, как, какое отношение, ну, как бы, типа, поставить оценку этому мреву.
0: Ага,
1: я, правда, ничего не поставил, но после того, как надо уже было все получать...
0: Чуть-чуть, вот немножко стало, у тебя борода попадает в микрофон. О,
1: когда уже надо было что-то получать, я думаю, ну, сейчас пойду к другому, вот там точно меня вот это, нахамят что-нибудь, и опять все испортится.
0: Так.
1: А там еще лучше, чувак. Блин, что-то мне это... Я так расстроился. Всегда так было плохо, и тут неожиданно хорошо, ты к этому когда не готов. Единственное, надо мной поглумился осмотрщик, значит, мотоцикла.
0: А прямо в погонах там?
1: Не, ну, с этим... с камерой, ага. Дозор, позор там. Ага. И, короче, я такая очередь, ну, быстро двигающийся, я такой подъехал, на мотоцикл вытащил из этого.
0: Из автобуса?
1: Да, подъехал. И выяснилось, что я не знаю, где номер. На Харлей-то я точно знаю, где, а на этих, в Жиколках, я-то не знаю, где номер. Я, значит, схватил свой фонарик моднячий и начал везде... А он такой подходит... А я что-то волнуюсь такой, смотрю, он такой, ну что, нашел место? Я говорю, нет, ищи. Я говорю, подожди, дай-ка ПТС. На, я такой смотрю, номера нет. Я говорю, а зачем искать? А я хочу посмотреть, а вдруг там появился номер. Я говорю, блин.
0: Спасибо, товарищ капитан.
1: Ну, короче,
0: за шутку.
1: Так, да, пошутили, короче, все нормально. То есть, хотя вот этот человек, который писал всю инструкцию, он сказал, что у него получилось 1 час. Ну, там было передо мной человек 10, ну, может, 15. И у меня получилось 2 часа 15 минут, не считая того, что я пришел еще за час раньше. Ну, то есть, как бы вечер пропал. То есть, как бы, если кто-то запланирует, имейте в виду, что может все удлиниться, как бы, по времени. Вот. И почему я все время нервничаю? Я просто в 90-е когда-то гонял машины, и, ну, то есть в МРЭО может произойти все, что угодно. И, короче, я как-то пригнал машину.
0: На себя надели наручники?
1: Да.
0: А, это серьезно?
1: А ты откуда знаешь?
0: Я пошутил.
1: Я тебе не рассказывал.
0: Нет, такие бывали случаи.
1: Да, я такой сижу, значит, все, меня смотрели, значит, все, сдал документы.
0: Марченко, Алексей, подойдите, да?
1: Нет, нет, нет, нет, ко мне нет. Говорит, посидите. Ну, смотрю уже, люди передо мной уже и заходят. Я говорю, они говорят, посидите. Заходит такой машина, патрульно-постовая служба с мигалками, заходят два таких с автоматами, одевают наручники и сажают меня назад и везут в отделение. Я такой думаю, нифига себе, машину на учет поставил. И сам на учет встал, блин. Ну, оказалось, все намного проще, но эффект такой интересный. Поэтому я всегда с опаской езжу в ГИБДД. Или в эти всякие МРЭУ. И, в общем, оказалось, что привезли меня в 10-е отделение, которого уже нет, это даже здание снесли, ну, потому что Невский район. Вот, и...
0: Значит... И объявили тебе на причину задержания, да?
1: Не, меня сперва посадили в этот, в коридор со всеми допрашиваемыми уголовниками, ну, не в камеру, ага. Слава богу. И там была такая дама, Беглы... Мухамедова, ну, короче, вот такие вот какие-то слова, ну, обыкновенно русская дама, просто фамилия, наверное, по мужу. Я говорю, что за фигня? Она говорит, ну, такой порядок.
0: То есть машина в Интерполе?
1: Нет, да? Нет, у вас, говорит, номер не соответствует, как бы, ага. Как бы положенному. Я говорю, а что делать? Он говорит, ну, надо это, надо справку из Германии по поводу этого дела. Ну, прикидываешь, такая тема. В общем, через 3 дня я эту справку приношу, она такая говорит, нифига себе.
0: Вы первый.
1: А что, так можно было? Короче, я звоню приятелю, говорю, такая фигня, можешь напечатать на печатной машинке? Говорю, у тебя же есть немецкая? Он говорит, на помойке нашел. Я говорю, давай. Ага. Ну, она мне сказала, что должно быть написано. Он все напечатал. Я говорю, слушай, там...
0: Поставь печать.
1: Я говорю, машина Ford. У тебя там далеко дилер Форда? Он говорит, да нет. Я говорю, схожи, какой-нибудь штамп поставь, печать там. Но он приходит, значит, там лежит какой-то штамп, он какие-то талончики там делает. Он говорит, а что это за штамп? Он говорит, да это вообще ерунда. Надпись «Word» есть? Он говорит, ну есть. Я говорю, можно я себе поставлю? Он говорит, да ставь куда хочешь. Он такой поставил.
0: И потом еще
1: я говорю, это, и вторую внизу такой подставил. Около, штамп просто написано «Форд», там адрес, там все такое. Ну и все. И я говорю, проводникам поднеси на, в Берлине на вокзал. И все. И через три дня эта фигня была уже... Она говорит, ну все, выписывает мне разрешение поставить на учет. Вот номер заменен на заводе «Форд» тра-ля-ля 3 рубля. И тут меня как поперло. Короче, приезжаешь, эта машина стоит дорого, а это дешево. Почему? Номер не совпадает. Ага. Ну, то есть заменен. А, и никто, говорит, не хочет покупать. Я говорю, беру. Сразу же тут мы сидим, делаем справку, ставим печати. Я приезжаю, сразу захожу к ней. Значит, она мне все выписывает разрешение на постановку на учет. Я так три тачки привез, блин. И вообще сэкономил кучу денег.
0: У нас в заголовке сегодняшнего эфира было сказано, что в сравнении с другими странами. А что-то по этому поводу ты можешь сказать?
1: Слушай, ну, было только две страны, к сожалению. Это Америка
0: так.
1: и Германия.
0: Ну,
1: в Германии очень много машин ставил на учет, а в Америке один раз.
0: Но в Германии на учет имеешь на транзитные номера.
1: На транзитные номера, да.
0: Да, понятно.
1: Вот, значит, в Америке. Давай в Америке, а то времени не хватит.
0: Давай.
1: Германия, она тут так себе. Короче, купили мотоцикл на аукционе. Я собрался на нем ехать по Америке. Значит, мне нужны номера, потому что он на аукционе без номеров продается. Естественно, как-то надо легализоваться. Мотоцикл стоит во дворе. В Америке каждый штат — это как маленькое государство. И вот в штате Нью-Йорк запрещено иностранцам ставить на учет транспортные средства из-за 11 сентября. Вот. Но Америка такая страна, она бюрократическая. То есть законы они тоже выпускают. А если что-то поменялось, они уже не, ну, как бы уже идет по другой схеме. Короче, смысл такой. У меня приятель, сидим, пьем вино, и он мне говорит, наша задача поставить на этот, ну, сделать страховку. Без страховки вообще нельзя поставить. То есть сперва ты должен предъявить страховку, и только тогда тебя на учет поставят. В общем, он обзвонил все страховые компании, и все говорят, до свидания. Он говорит, слушай, есть такая компания, правда, у нее такое название, «Гейка». Ну, там, говорит, это организовали ее байкеры для байкеров. Давай туда позвоним. Я говорю, вариантов-то нету, ехать надо, все пропадает, шеф. Он говорит, ну, ладно, так, короче, звоним им. Они говорят, тема такая, можем на год поставить на учет. Это будет стоить $600, но когда будешь выезжать, пришлите нам смс-ку, что... мотоцикл уехал и хозяин уехал, мы вам $500 вернем, а $100 только изымем за один месяц, типа.
0: Ага.
1: Я такой,
0: хорошо.
1: Катит, да. И да. Мы, значит, сидим, значит, департамент of транспорт.
0: Гейко.
1: Нет, уже, это уже ГИБДД США, блин, Нью-Йорка.
0: Так.
1: Выходим, значит, такой орел, блин, с этими, со стрелами, все там, и сперва ты номер страховки, а нам прислали вот такую бумажку со штрих-кодом и с номерами, больше ничего. Ну, мы бабах туда, и там трынь, все эти окошечки открылись. Мы давайте набивать фамилию, имя, отчество из паспорта, там, ВИН-номер, все, что у нас было. Все, забили, бамс, такой, о, мы, говорит, стоим на учете уже, все. Я говорю, что, и все? А ехать, осмотр? Говорит, не надо.
0: Я говорю, а номера?
1: А номера? Он говорит, понимаешь, я этим делом не занимаюсь, у меня, говорит, принтер только этот...
0: Бумажный.
1: Бумажный. Говорит, надо ехать к какому-то Васе через мост в Нью-Джерси. Ну, через это...
0: Через
1: речку Гудзон, короче.
0: Ага, ага.
1: Я говорю, ну погнали. Мы приезжаем к нему, значит. У него в гараже стоит «Жигули». Он сидит. Ну, такой, знаешь, лофт со вторым этажом. А он значит, такой сидит. Ну, давайте там то ли ссылку, то ли флешку, я уж не помню, что мы ему дали. И он, значит, в такой у него принтер, кусок пластмассы, ну, такой же, как, ну, короче, кусок пластмассы засовывает, у него там специальная краска, и он прямо печатает номер и все документы, которые мне нужны в дороге, все на этом пластике. Вытаскивает, все это ломает, пластмастик это куда-то в карман, значит, но в номере уже дырочки, он такой весь гнущийся. Правда, знаешь, этот размером как на грузовик. У него на мотоцикл не было листочков, и он меня как на грузовик забабахал, поэтому номер был вот такенный, я его на две стяжки замотал, но было видно все. А, я говорю, а как будут проверять? А он говорит, да никак. Они, говорит, подъедут, штрих-код, говорит, сосканируют, номер сосканируют, у них уже все на тебя будет. И, говорит, они подъедут, посмотрят, говорит, борода есть, есть, как на фотографии, и пойдут дальше. И вот так вот несколько раз было.
0: Так и получилось, да?
1: Да. Вот. А в Германии, значит, там такая песня. Представляешь, ты приезжаешь один, идешь на рынок, покупаешь машину, потом едешь в центральное ГАИ. У кладбища такое красивое такое кирпичное здание. Ни одного слова по-немецки. И есть образец. Иногда попадаются русские, у которых можно кое-что спросить, но чаще всего они очень все заняты. И вот это сидеть, корябать вот эти вот немецкие буковки в эти ячейки. Ну, ты знаешь, ни разу не возвращали, все время прокатывало. Единственное, значит, проблемы были в том, что, ну, во-первых, это дорого было, а во-вторых, проблемы в том, что если что-то немец поставил, а там что-то на, если ты что-то поставил, ты должен сразу в это, в, ну, у них есть бриф, Эцеласунг, в брифе нужно указать, что ты там что-то поменял. Там у них прямо размеры и названия резины, если не совпадает, они очень нервничают. И у меня был машина с фаркопом. Короче, он когда колупался, мне говорит, нельзя, в этом нету, вези этому немцу, пускай он, значит, прописывает здесь и потом ко мне. Я говорю, ну ты что, смеешься, что ли, где этого немца найду, блин, и вообще я, и хабы них гивуз, говорю, я не знал, блин.
0: Он ты такие слова знаешь.
1: А мне сразу местные евреи научили одной единственной немецкой фразе. И она во всех случаях меня выручала. А этот, у немцев же как тема такая, если ты не знал, ты не виноват. У нас-то по-другому. Знал ты, не знал, все равно виноват. А у них это не знал, ну человек не знал. Как можно выключить?
0: Взять,
1: да. Да, я такой, их хабы, них гвуз, там типа, блин, типа, войдите в мое положение. Тут говорит, ладно, короче, на тебе ключи, откручиваю эту головку, вот этот фаркопа, она на винте, и говорит, отдаешь ее мне, и как будто у тебя нет фаркопа.
0: Ага, ага.
1: Классно, говорит, я придумал. Я говорю, ты вообще красавчик. Откручиваем, отдаю эту штуку, значит, и все, становлюсь на учет и еду дальше. Правда, потом мы столько машин ставили, я посчитал, сколько денег потрачено. Потом просто, что делал, значит, в 3 часа ночи на посту во Франкфурте немцы только проверяют машины, которые въезжают в Германию, а которые выезжают, и выезжают, и выезжайте, короче. Вот, и я, короче, в 3 часа с немецкими номерами в Россию, в Польше они не нужны, в России не нужны, номера скручиваю и без поездом отправляю, без номера отправляю в Германию, приятель относит этому немцу, и все довольны, и не надо 300 марок платить.
0: То есть вывод мы делаем какой? Что очень быстро в Америке, весьма быстро в России, а весьма быстро везде получается.
1: Вот ты знаешь, когда в 90-е, это был ад. Вот честно, вот ты пригоняешь машину, и все пригоняют машины. И все, значит, хотят поставить ее на учет. То есть там тема такая, ты сперва должен растаможить, тогда растаможка стоила $100 любой машины. А потом, значит, ее поставить на учет, и потом только можешь продавать. И поэтому всем нужно было встать. То есть я с этими же людьми стоял в таможне двое суток, а потом двое суток дежурил в МРЭО. А там никто никуда не торопился.
0: Да.
1: И это был такой ад вообще. Я помню, просто два дня гонишь машину и четыре дня, чтобы ее легализовать. И это было, да, это было тяжело. Да, но сейчас, слава богу, все изменилось, все поменялось. И, в общем, в принципе, на учет ставить комфортно, если бы только не этот дурацкий закон, который якобы сделан для безопасности, но все, что связано с безопасностью, ты должен открутить. Ну, знаешь, это ручки, они же спасают руки от падения, но ты их должен снять. Дуги, которые должны тебя спасти от падения, с ними нельзя. И кофру, в которую ты можешь положить все, что нужно, а не одеть это все на рюкзак. То есть в рюкзаке ехать можно, но это опасно. А с кофрой нельзя. И где смысл, я не понимаю. Вот кроме вот этого всего, все остальное, в общем, вполне гуманно, вполне нормально. И отношение гаишника, конечно, сильно поменялось. Но хочу сказать, что в разном регионе по-разному, в каждом городе по-разному, в каждом населенном пункте. И даже в Питере, если ты, допустим, на шоссе Революции, одна тема, в другом месте может быть все по-другому. То есть раз на раз не приходится. Поэтому, ну, в общем, все вполне. Насчет техосмотра вот этого вот, который якобы техосмотр, хочу сказать. В принципе, он очень правильный. Чтобы не было как бы проблем у тебя в МРЭО, ты на техосмотр приходишь, и тебе там все объясняют, что надо сделать. И если ты это можешь сделать, то уже там у тебя не будет осечек. А если ты напрямую туда приехал, допустим, купил себе новый мотоцикл и навешал туда что-то ненужного, то сразу поедешь домой. И, возможно, потеряешь деньги.
0: Ну, время. Главное, чтобы без наручников, да? Такое тоже бывало в судьбе, да?
1: Ну, к счастью, только один раз.
0: Да, и слава богу. Ну что, сделаем какой общий вывод? Не надо бояться, не надо, я не знаю, там, обращаться к каким-то странным людям. Все можно сделать самостоятельно,
1: да? Да, вполне. То есть не будешь стоять в очереди. Если у кого есть госуслуги, пользуйтесь. В общем-то, все просто. То есть первый раз я сильно волновался, что не на ту кнопочку нажму. Потом выяснилось, что ничего страшного в этом нету. И уже второй раз, в общем, буду ставить через госуслуги. Время дороже.
0: Спасибо большое, Алексей Марченко. Программа «Байки про байки» на волне радиостанции «Моторадио». Ждем тебя в следующий четверг. Счастливо, всем удачи.
1: До свидания. Всего доброго, до свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете «Моторадио».

0: новости мотодвижения с Антоном Юловым. Мотоклуб The Hooligans MC.
1: Еще раз всем здравствуйте. В эфирной студии постоянный автор и ведущий мотоновостей, что называется, Санкт-Петербурга и всей России, замечательный Антон Серпер Юлов. Антон, привет.
2: Всех приветствую.
1: Как всегда, сегодня слушаем внимательно тебя. Ты пытаешься рассказать нам о событиях со всей страны, действительно, и даже одна только география уже поражает воображение. Итак, прошу.
2: Так, а сегодня у нас 15 октября. Немножко расскажем о том, что было на последних выходных. Ну, понятное дело, массово все закрываются. Закрытия у всех мотоклубов, мотосообществ идут, у различных городов. Вот мне нравится, было такое мероприятие «Уха из петуха в Удомле» 10-го. Сейчас, секунду.
1: Это что-то прямо такое.
2: Это осенний эндуро-марафон. Мне просто нравятся вот эти вот названия. Да, они явно привлекают. Эндуро-покатушки, вокруг озера Маги, обед на свежем воздухе, уха по-царски. Я надеялся, что будет еще и рыбалка, но нет. И поехали дальше. Сейчас те события, которые я немножко отобрал. Значит, в Калуге у нас состоялось закрытие, которое в том числе организовывали калужские хулиганы 10 октября. И было закрытие мотосезона «Автопати» у джокеров в Калуге также 10 октября. Ну, собственно, насыщенный день, как и все последние дни. 10 числа у нас, вот я, например, поучаствовал в закрытии в Гатчине.
1: В смысле гатчинского отделения, да?
2: Ну, понимаешь, как бы Гатчина у нас считается столицей Ленобласти.
1: Так.
2: И вроде как закрытие Ленобласти.
1: Официальное общее областное.
2: Да, но на самом деле, если помнишь погоду в субботу, там же было пара дней ливней до и после. И в субботу, ну, было очень подозрительно, сколько народу приедет. Ну, приехало порядка 70 мотоциклов, несмотря на дожди.
1: Было бы как сейчас, да?
2: Было бы как сейчас, там, наверное, человек 200 было бы, ну, мотоциклов. Вот. Но, собственно, закрываются несмотря на погоду, что радует, что здорово. У хулиганов Санкт-Петербурга состоялось закрытие 3 октября. Ну, я думаю, что все посмотрели этот видосик.
1: Да.
2: Он облетел, как всегда, все
1: Слушай,
2: паблики.
1: Вот удивительно. А что был за маршрут? Вот такое ощущение, что был выезд на Кольцевую, да?
2: Нет. Это проспект Стачек от площади так. Кирова. И прям до самого конца ехали мы в яхт-клуб «Балтиец». Ост-МС проводили там мероприятия, посвященные памяти там... Великой Отечественной. И мы все это дело совместили.
1: Просто непонятно, с какого ракурса снято. И было ощущение, что вот на виадук выезжаете так.
2: Вот этот вот виадук, это как раз около Автова у метро.
1: А, около Автова, да, знаю, конечно.
2: Прям
1: да.
2: Там, конечно, кадры восхитительные получились.
1: Там же ты же еще знаешь, что вот этот сам виадук, он очень узкий. Он там по стандартным у нас вот полосы, когда рисуют, две или три полосы, да, то вот расстояние между полосами, оно там, ну, какой-то есть стандарт. А вот на этом виадуке оно поменьше. Это вот старая история. Ну, поуже они. И поэтому, тем более, еще было ощущение, что прямо вы все так заняли.
2: Слушай, давно не замечал. Вообще, мои внимание. Родные края. 6 мотоциклов шло в ряд. Парадная колонна.
1: Это,
2: в принципе,
1: это
2: все было хорошо. Постачек.
1: А на виадук заезжаешь,
2: это
1: там,
2: есть
1: там сужение.
2: Нет. Ровно 6 мотоциклов, там 3 полосы, там все прям четко, красиво. Поэтому и кадры такие хорошие. Потом пришлось уже после пересечения, по-моему, с Леней Голикова перестраиваться в 2 полосы. Нет, не Леней Голикова. В общем, вот как раз после съезда с этого виадука там дальше идет 2 полосы до выезда из Питера, и вот там вот уже перестроились. Но было красиво, массово, масштабно и, в принципе, замечательно. А по поводу полос, да, я понимаю, о чем ты говоришь. В Москве так нарезали полосы. Раньше было 3 полосы, теперь 4. Там везде выделили транспортные полосы. И там теперь действительно междурядья нет. И люди очень сильно напрягаются, потому что мотоциклистам теперь между машинами не проехать. Потому что вот это сужение полос, оно ведет к чему? К тому, что там между боковыми зеркалами уже как бы человек может не пройти. Вот, так что тоже есть такая беда. Так, едем дальше. В Ростове-на-Дону 10 октября состоялось закрытие на зимовку байк-поста. тоже интересная штука. То есть есть закрытие сезона, а есть закрытие байк-постов. Ну, под эту тему, естественно, был и старт колонны, сбор колонны и так далее. Но вот интересно, что люди массово закрывают байк-пост.
1: Прямо мотодвиженческие все вот эти вот грани этого увлечения, они все-таки имеют сезонность, да, получается?
2: Ну конечно, да.
1: Хотя у вас же жизнь нисколько не замирает, у вас там другие развлечения какие-то, комнатные, хотя тоже разные, но имею в виду за зиму.
2: Ну, про то, что будет в ближайшее время, я расскажу, там уже начинаются нарды, бильярды, боулинги, встречи мотоклубов, дни рождения, патч-пати и так далее. Вот. Пока порассказываем о том, что было на прошлой неделе. Закрытие мотосезона на Ярославской земле 10 октября было. URMC ассоциация делала. Тоже так интересно замечание MC-клубы по приглашению у них. Ну, у них, собственно, большая, хорошая ассоциация, так что понятно, что много кто участвовал.
1: Ну, в смысле, чтобы какой-то враждебный клуб случайно не зашел, да? И они предупреждают на всякий пожарный.
2: Из прям того, что меня восхитило, я каждый раз рассказываю о похождениях команды BN Racing. Это первая адаптивная гоночная мотокоманда в России, ну и российская гоночная команда за всю историю, насколько я знаю, мотоспорта. И у нас 9-11 октября в Астраханской области прошла Баха Астрахань 2026. Это был финальный шестой этап Кубка России по ралли-рейдам, финал чемпионата России по кросс-кантри. Ну, нас интересует именно в первую очередь кросс-кантри. И наши парни заняли первое и третье место. Первое место занял лидер команды, ее основатель Антон Круглов. И третье место у нас занял Александр Макаров, который катается без правой кисти на мотопротезе. И, собственно, у нас получается, что в этом сезоне прям фантастические результаты. У нас все три члена команды попали на пьедестал. В чемпионате России Антон Круглов,
1: да, обалдеть, и молодцы.
2: Александр Макаров. В Кубке России Антон Круглов и Алексей Безденежных. Ну, это прям вообще, то есть вот сейчас у меня это даже записано. Антон Круглов стал трижды победителем в сезоне 2026, чемпионом России по кросс-кантри ралли, обладателем Кубка России по кросс-кантри ралли, обладателем Кубка суперсерии по ралли-рейдам. Александр Макаров ехал настолько технично и быстро, что не сбавлял темп даже на сложных участках. И сезон 2026 завершился для команды тем, что все гонщики адаптивной команды BN Racing сумели завоевать призовые места и подняться на пьедестал. Ну, то есть это мало того, что феерично,
1: ты
2: в принципе, для одной команды.
1: Пару слов скажи, что это за команда для тех, кто раньше не слышал.
2: Да, то есть команда адаптивная, это значит, что в составе команды несколько гонщиков, у которых отсутствуют различные части тела. То есть у одного гонщика нет части ноги, у одного гонщика нет части руки. Команда второй год уже участвует в соревнованиях. В прошлом году также были...
1: Участвует в соревнованиях наравне, в одних и тех же, с нормальными...
2: Без всяких поблажек, да, да, без да. всяких каких-то скидок. Участвуют в полностью профессиональных...
1: То есть соревнуются с людьми, у которых все в порядке.
2: Да, да, да. И, как мы видим, занимают призовые места.
1: Да, вот это поразительно, конечно, да.
2: Ну, опять же, в прошлый раз я говорил о том, что команда... И в прошлом году выступала на международных соревнованиях «Шелковый путь». И в этом году Париж-Дакар объявили о том, что они готовы видеть профессиональных спортсменов из России снова у себя на соревнованиях.
1: И вы готовитесь?
2: Ну, парни доказали, что они лучшие, несмотря ни на какие технические повреждения своего тела. И я думаю, что они вполне достойны представлять Россию на международных соревнованиях.
1: Слушай, ну круто, молодцы, вот респект.
2: Да, хотелось бы, конечно, чтобы эту тему подхватили как-то СМИ. Не знаю, если кого-то заинтересует информация, обращайтесь, мы вам все расскажем, распишем. Потому что, ну, конечно, это очень мотивирующая история. И, в принципе, мотивирующие для мотоциклистов и для России в целом. И там и СВО можно вспомнить, потому что один из гонщиков у нас герой СВО. Ну, в общем, обращайтесь. Мы хотим, чтобы об этом узнали все. Едем дальше. Что у нас будет? Или музыку послушаем, как перебивку?
1: Ну, слушай, как скажешь. Вообще, ну, давай, хорошо, давай послушаем немножко музыки. Напомню, что Антон Юлов у нас каждый четверг, ну, по возможности, когда может, как раз и приходит к нам в студию, рассказывает нам различные удивительные новости из мира мото. И, ну, не только мото, разные бывают там, в общем. Послушаем что-нибудь тяжкое, с твоего позволения.

0: Резкая, бурная несколько музыка. На волне радиостанции Моторадио, Мотоновости.
1: Новости мотодвижения с Антоном Юловым. Мотоклуб The Hooligans MC.
0: Продолжаем, да?
2: И на этих выходных у нас намечается продолжение серии закрытий мотосезонов по многим городам. Бежецк, Белгород,
0: Бежецк,
2: Брянск,
0: Бежецк,
2: Бежецк,
0: Бежецк, да.
2: И множество других городов. Сейчас повытаскиваем то, что прям супер интересно. 17 октября у нас стальные колеса будут проводить поворот на зиму, плюс закрытие сезона. 17 октября наши друзья The Rockers MC в Санкт-Петербурге проводят турнир по нардам. Очередной
0: так у них
2: этап,
0: уже был, по-моему, в прошлые выходные. Сейчас у них подряд
2: нет,
0: пойдут.
2: Нет, вот это то, о чем говорили. Вот сейчас он будет.
0: А, понятно.
2: Не было
0: хорошо.
2: В прошлые выходные, они не чистят, они делают там раз в полтора месяца, раз в два месяца. Но это такая точка сбора мотоклубов, мотосообществ, мотоциклистов, которые давно не видели друг друга. Есть хороший повод.
0: То есть, а ты умеешь если чистить, играть в эту сложную игру? Что значит, конечно? Потому что многие на радио у нас не умеют.
2: Не знаю. С моей точки зрения, играть можно уметь во все игры, и ничего в этом сложного нет. Да, я у них участвовал, и много наших ребят приезжают. Ну, идея неплохая. Сначала я так как-то байкеры, нарды, а потом смотрю, народ едет, народу нравится, ну и хорошо. Вот, так что увидимся 17 октября на КХ The Rockers MC на Старопетергофском проспекте.
0: Ну это уже можно говорить, что это такая уже, ну зимняя, можно сказать, уже такая.
2: Да, да, да, все уже начинаются, уже там прогнозируются соревнования по стрельбе, скоро начнутся вот наши гатчинские нарды, бильярды, вот все это, оно сейчас начнет потихоньку всплывать. Вот сейчас закрытия отгремят, и еще сейчас из ближайшего это будет массовое празднование Хэллоуин. Это тоже почему-то очень нравится байкерам.
0: Ну, байкерам, потому что черепа у каждого есть, наверное. А Хэллоуин как раз олицетворение, так сказать.
2: Может быть, можно. Вот, например, 31 октября мотоклуб Free Driver из Выборга будет представлять свои тыква-пати на Клабхаусе. То есть это делают очень многие мотоклубы.
0: А что бы ты посоветовал, куда сходить, если, например, у нас есть пропуск, ну, практически в любой мотоклуб? Вот кто делает, на твой взгляд, ярче всех? Или это некорректный вопрос? Ну, или у кого-то, может, масштабнее, чем у других? Кто-то привлекает настоящих валькирий?
2: Слушай,
0: кто-то?
2: Ну, вот пару сезонов прям на гатчинском КХ Хэллоуин-вечеринка была прям зачетная. С приглашенными гостями, там, с артистками, так скажем. И вот все прям было красиво. Да и любой мотоклуб, все делают,
0: ну, все
2: красиво.
0: Стремятся, понятно, да.
2: Нет такого, знаешь, чтобы регулярно на постоянной основе кто-то из года в год делал. Это просто как один из повод вечеринки. Так же, как на 23 февраля. Вот ты меня можешь спросить, кто 23 февраля. Но я 23 февраля всегда провожу на Лиговском 50 в нашем клабхаусе. Ну, это тоже традиция, там у нас всегда отмечается 23 февраля. Ну, кто-то, ну, парни-то наверняка делают, и делают масштаб. Так что...
0: О, ничего, все нормально, все хорошо. Продолжаем.
2: В кадр не попало.
0: Нет.
2: Ладно, едем дальше. Ну, тут закрытие пропустим. Мне единственное понравилось мотопробег вдоль забора в Калининграде 16-18 октября. То есть они просто едут по периметру Калининградской области.
0: Вдоль забора?
2: Да, вот мне интересно, сколько там пробег. Вроде наши парни из Калининграда говорили, что там что-то порядка 300-400 километров получается. Но, в принципе, неплохо. И у них еще погода позволяет ездить, что тоже радует. Очень большое количество мотосоревнований сейчас, с учетом того, что погода... Ну, ладно, в Питере сегодня прям солнечно, хорошо. Я пока сюда ехал, ну, мотоциклистов видел прям не один десяток. Я прям уверен, что сегодня вечером на стрелке будет не протолкнуться. И, возможно, это последний день уходящего мотогода.
0: Я слышал печальную новость, что скоро Москву накроет снежное, что-то такое. Или как-то было... Уже в ближайшие дни Москва покроется снегом. Про Петербург не сказано, слава
2: богу. Слушай, честно говоря, я теперь погодным... всем этим новостям не сильно доверяю. Сейчас какая-то пошла мода постоянно кошмарить, присылать какие-то ужасные смс-ки. Ураган, падение, ветер 25 метров. Знаешь, как будто мало плохих новостей. И вот, и потом раз, никакого урагана, но новость уже была, как бы все в напряге.
0: Уже настроение испортили. Да.
2: И вот по моим субъективным ощущениям, летом из 100 паникерских сообщений, может быть, одно-два соответствовало более-менее реальности. Все остальное, это, ну, как бы... Так что, мне кажется, это просто жути нагнетают, создают инфоповод, и я уже перестал их всех смотреть и слушать. То есть
0: не будем расстраиваться, да.
2: Да, да. Ну и что, у нас ребята по снегу как-то возвращались на открытие сезона, с открытия, по-моему, в Смоленске или откуда-то, ну, ехали под, ну, вот, метель, они едут на мотоциклах. Ничего страшного не происходит.
0: Ну, на самом деле, страшно, мне кажется, на самом деле.
2: Ну, надо, да, скорость скидывать.
0: И холодно, и мокро.
2: Вот. Но зато

0: Дальше к ноябрю, к декабрю, тем больше эти соревнования уходят на юга. То есть там они подходят там, поближе к Сочинскому побережью, в Краснодарский край, Ростовская область. И там, в принципе, там, наверное, до Нового года в комфортных достаточно условиях можно заниматься мотокроссом. Хотя где-то у меня там записано, сейчас я скажу, 10 декабря уже начинаются открытия зимних мотосезонов в России, в стране. Слушай, и там начинаются они тем, что выезжают точно так же у нас колясочи на дороге, начинаются соревнования с гонками по льду и так далее.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, на твой вот вкус, вот эта сезонность очевидная в нашей северной стране, когда есть лето ярко выраженная зима, к сожалению, тоже есть, ну или, к счастью, неважно, просто вот эта вот волнообразность, она как-то вносит, ну, какую-то живость в мотодвижение, или вот если бы у нас были бы ровные субтропики 365 дней, то, может быть, было бы и лучше. Вот да, это вносит перчинку, на твой взгляд? Ну, переиначим вопрос. Уезжать в теплые страны навсегда или продолжать жить здесь байкеру?
0: По-разному можно ответить. С одной стороны, если посмотреть южные штаты Соединенных Штатов, откуда, собственно, байкерская вся движуха практически началась, там катаются круглый год, у них зимы нет, и движуха никогда не останавливается. На мой взгляд, это не так уж и плохо. Да и у нас Крым, юг катают, считай, круглую зиму и не испытывают никаких затруднений с этим. Так что это вносит не перчинку, а затруднение мотоциклистам.
1: Но, может быть, это, вот, с другой стороны, не совсем плохо, потому что есть вот эта волнообразность. Можно зимой спокойно, без мотоциклов, в метель собраться с друзьями, выпить пиво у очага. И,
0: может, а быть, летом можно выехать на мотоциклах и выпить пиво там куда-нибудь на природу.
1: Ну да, да, да.
0: Не знаю, не могу сказать. Знаю, что это точно сбивает некий настрой. То есть ты вроде как полгода на мотоцикле, а потом полгода особо не ездишь и теряешь, опять же, навыки, о чем мы постоянно говорим.
1: То есть если бы ты
0: говорим,
1: был волшебником, то ты бы зиму отменил.
0: Ну, у нас глобальное потепление. Мы еще, может быть, увидим, как у нас бананы будут расти.
1: Не отвечаешь на вопрос прямо. Вот все-таки ты как бы против? Или приспособился?
0: Ну, как может быть, можно быть против погоды? Но вот мы живем в таком регионе. Мы, причем с учетом географии The Hooligans MC, я знаю, что мы живем вообще кайфово в Петербурге. Потому что наши мурманские братья там, или братья из Сургута, они совершенно в другие даты и открывают, и закрывают сезон. Да, и там в августе могут с белыми мухами кататься. Так что, в принципе, Питер — это морской город курортный.
1: То есть такая серединка, да?
0: Да, то есть у нас-то не так все и плохо. Ну, а как бы плюсы и минусы? Ну, на лыжах надо же кататься, хоть иногда. Опять же, кто-то же должен там воспитать в себе мужика и зимой поездить на колясочке или на эндурике там по рекам и каналам города Санкт-Петербурга. Ну, не знаю, может, это закаляет, может, нет. Хотел бы кататься круглый год? Да, наверное, хотел бы. С другой стороны, у нас те, кто хотят...
1: Скучно без зимы.
0: У нас те, кто хотят, делают зимой поездки там, на Кипр, еще куда-то, снимают мотоциклы, катаются той же самой компанией. Или в Таиланд, там на несколько месяцев есть люди,
1: которые
0: уезжают.
1: 3 минуты осталось. Давай, что у нас там осталось, чтобы не забыть?
0: Сейчас попробуем вытащить. Мотокросс День автомобилиста в Крыму 30 октября.
1: Подожди, мотокросс День автомобилиста?
0: Именно поэтому я эту новость и вытащил, потому что она... Вот прям хочется узнать, что же там будет. Едем дальше. Город Омск 31 октября тоже проведет Ночь страха. Мне причем нравится, как Хэллоуин переделывают в российский некий праздник Ночь страха. Это здорово. Тыква-пати в Выборге 31 октября. Тоже не Хэллоуин, а тыква-пати. Еще мне очень понравилась новость. 31 октября в Москве состоится мотопробег «Мудозвон». И у них очень интересный текст. Я прям вот, извините.
1: Да, даже по заголовку уже любопытно.
0: Объявляется сбор анонимных мудозвонов. Свое заболевание мы не лечим, мы им гордимся. Как всегда, наряжаемся в костюмы Адама и Евы и едем по городским джунглям оздоравливаться в баню.
1: Полиция считает тоже это, я надеюсь.
0: Вот там дальше будет про это. Костюм можно не гладить, главное не перепутать свой с чужим. В программе групповая терапия, моржевание, оздоровительные банные процедуры. Санаторий строгого веселья ждет своих героев. Лечение анонимное, бухгалтерия

0: должна знать своих психов в лицо, хотя бы по имени. Координаты сбора отправим отплатившим за день до старта 30 октября. Адрес не публикуем, нам еще там баню топить, а не от санитаров баррикадироваться.
1: Да.
0: Вот, ребята молодцы. Это к вопросу о том, что в межсезонье тоже можно устраивать много веселья, если веселье в человеке в принципе есть. Вот. Если у нас есть еще одна минута, 31 октября эндуро-гонка «Тропа горцев» 2.0 пройдет в Кабардинке у самого подножия Эльбруса, двухдневная эндуро-гонка. Довольно неплохая такая интересная гонка, без пролога, два полноценных гоночных дня. Стоит, опять же, там копейки, понятное дело, что надо мотоцикл, но какие там виды и какое место, это прям круто. И это не только для профессиональных спортсменов, даже в первую очередь не для профессиональных спортсменов. Эндуро «Безумка. Новый уровень» 7 ноября в Кабардинке в Краснодарском крае пройдет. Это, ну, собственно, хард-эндуро. Это прыжки, это вот, ну, прям полноценное соревнование. То есть у нас 7 ноября, там еще все вполне. И, наверное, последняя новость на сегодня. 20 ноября пройдет в Тюмени мотоконференция Iron Butt. Это Iron Butt Association Russia.
1: Знаю.
0: Железная жопа, любимая всеми мотоконференция. От 1000 миль за 24 часа. Ну и, соответственно, там тоже обязательно, как всегда, будут хулиганы, потому что у нас очень многие закрывают этот норматив. И не только это, там же разные есть, 1000 миль, 2000 миль и так далее. Вот. Но это такое знаковое событие, которое полноценно закрывает мотосезон и награждает всех, кто в этом году хорошенько покатался, показал свое мастерство, свои дальники и так далее. Спасибо всем.
1: Спасибо тебе, Антон Юлов, серфер, мотоклуб The Hooligans MC, на волне моторадио с мотоновостями. Спасибо, приходи почаще, счастливо.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Да ты с ума сошла.
5: Да первые лужи.
6: Это же так страшно.
4: Мувитон.
7: Куда тебе такой мотоцикл?
5: Куда ты поедешь на нем?
7: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
7: Полезла она на мотоцикл.
4: Как ты будешь на нем ездить?
8: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
9: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
10: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
11: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. История брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: В 16 часов в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

0: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х», в которой мы наслаждаемся этим самым звучанием музыки 80-х. Пытаемся понять, что же в ней было такого приятного, что не отпускает нас и по сей день, и вдохновляет многих, в том числе и музыкантов, и в наше время. Может быть, бездушные немножко, но, тем не менее, видимо, люди все-таки тянутся к прекрасному, а это прекрасное сполна можно найти именно в музыке тех самых 80-х. Начнем мы сегодня со Стинга и группы Полис, одна из самых исполняемых в мире песен в эфире различных радиостанций «Every Breath You Take». Это 83-й год и последний альбом группы «The Police» «Synchronicity». «Каждый твой вздох». Я почему-то, когда только пришла на радио работать, я сразу прочувствовала, что песня не о здоровом человеке, а о каком-то маньяке. Ну, может быть, не совсем о маньяке, но, во всяком случае, о человеке, который одержим другим человеком и никак не хочет его отпускать. А вообще Стинг писал песню о расставании, ну, примерно вот как раз об этом самом, а как один из двух никак не хочет отпускать второго. Тем не менее, несмотря на это, песня стала не только потрясающим хитом во всем мире, и самые исполняемые песни в радиоэфире получила несколько премий Грэмми. Но и, помимо всего прочего, очень любят эту песню, ну, правда, не у нас в России, но за рубежом ставить во время свадебной церемонии. Вот действительно, парадокс так парадокс, что очень удивило и автора этой песни Стинга. Итак, группа Police, «Every Breath You Take» в программе «Суперзвук 80-х».

В 1986 году была образована британская группа Johnny Hates Jazz. Джонни ненавидит джаз, но, в общем-то, их творчество не про джаз и вообще не об этом. Случайно оброненная кем-то фраза стала названием группы, в которую вошли три музыканта: Кларк Дэтчер, это вокалист, Келвин Хейс и Майк Начита. Все они были из музыкальных семей, так что не без помощи родителей. Конечно же, они продвигались, но это нисколько не умаляет их достоинств. Имели опыт работы в музыке и до создания этой группы. И в 1988 году они выпустили сольный первый дебютный альбом, который назывался «Turn Back the Clock», и в него вошла песня «Shattered Dreams». Мы ее с вами как-то слышали в предыдущих выпусках. А сегодня мы послушаем одноименную песню. Она тоже вышла в виде сингла. И примечательно тем, что на бэк-вокале здесь певица Ким Уайлд, которая в то время встречалась с клавишником группы Келвином Хейсом. И Келвин Хейс играл в группе Ким Уайлд, так что, в общем-то, тут все очень тесно связано. Группа выпустила дебютный альбом, затем они записывать начали второй альбом, но вокалист группы решил уйти из нее и заняться сольной карьерой. Второй альбом получился крайне неудачным у группы. Кроме того, один из музыкантов, Келвин Хейс, как раз попал в автомобильную аварию очень тяжелую, которая потребовала 2 года для того, чтобы он восстановился после нее, и группа распалась. Ну, а в 2009 году, видимо, на волне новой любви народа к музыке 80-х, группа решила воссоединиться в оригинальном составе. Они отправились в гастроли, записывали новый материал. Ну и вот во время гастрольного тура 2026 года, 9 июля, Келвин Хейс внезапно скончался. Ему было всего лишь 63 года. Ну а мы возвращаемся в блаженные 80-е годы и прекрасная песня из их дебютного альбома 88 года, который так и называется, так же как и альбом «Turn Back the Clock», Johnny Hates Jazz.

тот же 1986 год стал переломным годом в карьере певицы Дженни Джексон, сестры Майкла Джексона, как вы знаете прекрасно. И она выпустила свой третий альбом, но все началось с новой песни под названием «What Have You Done For Me Lately?». Если до этого ее было принято считать что-то такое вроде поп-див, инженю, девочки такой на сцене, то теперь она стала независимой женщиной, она рассталась со своим парнем и все свои чувства отразила как раз вот в этой самой песне, которая вышла в 86 году. «What Have You Done For Me Lately?». Песня стала очень популярной, была номинирована на премию Грэмми в 87 году и попала на высшие позиции американских хит-парадов. Дженни Джексон в программе «Суперзвук 80-х».

Мне кажется, что эта песня была всегда, вот сколько я себя помню, во всяком случае, она была все время. Стив Миллер Бэнд, Абракадабра, песня 82 года. Чудесная группа Стива Миллера, но это их самый большой и единственный, может быть, хит, зато какой и по сей день одна из самых любимых танцевальных песен. Ну, у тех, конечно, кто ценит настоящую музыку. Говорят, что, кстати, песня была вдохновлена американской певицей Дайаной Росс, с которой Стив Миллер когда-то познакомился во время одного шоу. Далее в программе еще одна американская певица Патрисия Рашен. «Forget Me Nots» – песня тоже 82 года. Это афроамериканская певица, пианистка, автор музыки, мультиинструменталист. Это ее самый большой, наверное, хит. Это 7-й альбом в ее дискографии. И ее первая номинация на премию Грэмми. Патрисия Рашен.

Конец 80-х. Франк Фариан, знаменитый продюсер, увы, уже теперь покойный, который вывел в свет очень многих музыкантов. В том числе он продолжал творить и 80-е годы, и группа Мили Ванили, немецкая группа, которая была образована в 88-м году в Германии, в городе Мюнхен. И вот, попав под опеку Фариана, они стали настоящими звездами. Их дебютный альбом и несколько синглов из него покорили весь мир буквально. Они получили премию Грэмми и много других всяких премий выиграли. Потом был скандал о том, что, мол, поют они под фонограмму. Но это отдельная история, как и вообще история немецкой популярной музыки 80-х годов, о которой я хочу сделать отдельный выпуск, потому что тут очень много громких имен и очень много прекрасных хитов. Ну а сегодня просто послушаем песню «Girl, I'm Gonna Miss You», 89-й год, и группа «Мили Ванили».

Еще одна немецкая певица, ну, имя, может быть, не так известно, но музыку ее вы наверняка слышали, 80-е и позже. Lion Rose, настоящая певица Жозефина Хейбель, она супруга немецкого продюсера, вернее, испанского продюсера Луиса Родригеса, который работал с Modern Talking и Дитером Болином. И вот она сама тоже сочиняла музыку, потом она стала вокалисткой группы Fun Factory. Lion Rose и ее хит 85 года Say You'll Never в программе «Суперзвук 80-х».

Еще одна песня в стиле Абракадабры Стива Миллера, только 2 годами раньше. Абракадабра она вышла, и это группа Status Quo, их песня 80-го года Don't Drive My Car из их альбома Just Supposing. Очень люблю эту группу, уважаю их бесконечно. Посчастливилось мне когда-то побывать на их концерте, еще был жив Рик Парфит, и эту песню исполнял именно он на концерте. Ну, а время нашей программы, к сожалению, заканчивается. Встретимся через 2 недели, как всегда, по традиции в эфире Моторадио. А завершить хочу сегодняшний выпуск голосом певицы, которая, в общем-то, подарила свой голос как бэк-вокалистка очень многим известным исполнителям, в том числе, конечно же, группа Pink Floyd, Гарри Мур, тут и Джордж Харрисон в этом списке, и многие другие знаменитые артисты. Ну, а в 88 году она выпустила свой дебютный сольный альбом под названием «Стоп», в который вошла песня под названием «Стоп». И ее мы сегодня с вами и будем слушать в завершении сегодняшнего выпуска программы «Суперзвук 80-х». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире! Сэм Браун «Стоп» в программе «Суперзвук 80-х».

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас гости из недалекой Ленинградской области нашей, из города Кириши. Это мотообъединение, которое так и называется, мотообъединение Кириши. В лице Анны Васиной она по центру сидит.
1: Добрый вечер.
0: А также Слава у нас сегодня в студии и Виктор Пропустин. Это все члены этого мотообъединения. У вас именно вот мотообъединение, не мотосообщество, не мотоклуб, а просто объединение, да? То есть это компания друзей, но тем не менее у вас жилетки, все как положено, черного цвета.
1: Именно так.
0: Ну, давайте поговорим тогда, что это за объединение, когда вы образовались и зачем?
2: Виктор, давайте начну я. Но наше мотообъединение образовалось 5 лет назад, в феврале 26 года, нам исполнилось 5 лет. Как автономную некоммерческую организацию мы открыли в 2023 году.
0: А то есть, это для каких-то отдельных целей?
2: Изначально, да, у нас было просто мотообъединение Кириши. Угу. Мы, цель наша была объединить город Кириш мотоциклистов, да, для исполнения различных мероприятий, выполнения там вообще какой-то одной целью движения города, именно в мотоиндустрии нашего города, да. Потом мы все-таки решили узаконить все это в Минюсте, открыли именно организацию, автономная некоммерческая организация мотообъединение Кириши. Это для того, чтобы мы могли осуществлять различные проекты в городе, да, по безопасности движения, да, участвовать.
0: Мы об этом отдельно сегодня обязательно поговорим.
2: Ну, вот для этого была открыта организация, чтобы с госструктурами можно было официально работать как организация, не просто шайка людей на мотоциклах, чтобы мы официально открывали городские открытия, закрытия делали. То есть это было сделано для этого.
0: Это действительно упростило вашу жизнь?
2: Да, это упростило во многих сферах деятельности, именно как организации. То есть нами начали считаться как с организацией, мы себя стали вести как организация, которая несет ответственность за определенные моменты, в определенных действиях.
0: А вначале это был просто круг мотоциклистов и мотоциклисток. Как я понимаю, у вас нету никакой половой дискриминации. Которые не входили ни в какие другие клубы. У вас же наверняка в области есть представители других каких-то клубов.
2: Конечно, у нас в области, в Ленинградской области, в принципе, очень много мотоклубов, да, очень много представителей мотоклубов. И мы катаемся очень давно, и все знаем друг друга очень давно. То есть мы не так вот с улицы пришли, там, я такой-то, давайте соберемся. Нет, мы друг друга раньше много знали, мы раньше просто катались, а сейчас мы просто собрались в один кружок, поговорили, пообщались и решили, что давайте двигаться все вместе.
0: Город Кириш, ну, я никогда там, если честно, не была, даже проездом. Расскажите вообще, что это за городок? И мы все, конечно, знаем этот город, потому что там нефтеперерабатывающий комплекс у нас знаменитый и печально известный, к сожалению, в этом году. Но надеюсь, что теперь там все в порядке, все починили, все наладили и зальют бензином нас. И вообще, мне кажется, что в Киришах бензин льется из каждого водопроводного крана буквально. Это так? И вообще, ну, расскажите, что за городок?
2: Ну, расскажите кто-нибудь.
3: Ну, город у нас довольно-таки молодой, 65-го года образования города.
4: Это, скажем так, город, ну, рабочий городок, градообразующее предприятие, соответственно, нефтеперерабатывающий завод там. Довольно-таки он обширный, тем более с учетом, что их будем считать два.
0: Вот я считаю, что, оказывается, с 18 века упоминается, но как село.
4: Да, у нас было и село, и, скажем, даже деревня изначально. Потом вот уже, да, получили статус города при строительстве. Там было у нас две большие комсомольские стройки. Это завод строили, и напротив ГРЭС. Самая мощная на северо-западе. У нас электростанция стоит. Вот он, будем считать, что это вот градообразующий наш.
0: Мне кажется, какое-то финно-угорское название Кириши. Не знаете, что это означает?
4: Там много было вариаций. Честно, сейчас даже...
2: Какое правильное уже не вспомнишь.
4: Да, которое...
2: С чего начиналось все
0: это? Так они решили, какое правильное из них. Понятно. А вы, как я поняла, не так много там...
2: Поэтому к нам относятся, в принципе, есть, конечно, контингент людей различных бывает, да, там и мопедисты, ему на всем ездят. Но ребята тоже со временем придут к этому, что это незачем. Есть У нас есть отличные озера, отличные карьеры, где вы можете приехать, позаниматься, погазовать, все что угодно. Поэтому, в принципе, город поначалу, да, когда их было, нас было много, нас сейчас много, да, но когда это было не особо организовано, люди, конечно, много там возмущались, там писали какие-то там письма, там еще что-то, там жалобы кто-то делал, да. А потом, когда это начинается с каждым годом больше нормализоваться, все это, да, в качестве именно отношения байкеров к людям и наоборот. И все становится настолько гладко. И никто их уже не замечает, что не существует.
0: Ну, вы такую довольно идилличную картину рисуете. Я вот у Ани хочу спросить, потому что мы, женщины, как правило, более как бы трезво смотрим на все происходящее, может быть. И вот вы действительно согласны, что личным примером кого-то, даже пусть небольшой группы людей, можно изменить ситуацию в целом?
1: Ну, на самом деле, я с Виктором очень согласна, потому что даже если взять ситуацию, например, лет там 12-13 назад, да, то есть то, что было в Киришах, молодежь носилась ночами с этими прямотоками, Кириш онлайн было просто заставлено постами, задолбали эти мотоциклисты, спать не дают детям, то есть было вот, ну, прям вот, и нам все время было так интересно, ну, какой смысл начать, ну, гонять там ночами на мотоциклах от светофора до светофора, да, как Витя сказал. Проще выехать там куда-то на трассу, поехать, я не знаю, как мы любили раньше делать, поесть там френч-догов на любую заправку по трассе, то есть приехать обратно или просто куда-то съездить. Тут я согласна, вот сейчас намного спокойнее стало, вот, потому что как-то вот...
4: Потому что все
1: молодежь подросла, стали взрослыми уже людьми, а вот, там молодежь, тем, которая, да, сейчас приходят, они вот, мне кажется, уже как-то, ну, не такие, наверное, как вот...
4: Все те мотоциклисты выросли, стали старыми, по ночам уже спят, а молодых уже, ну, все равно все знают.
1: А у молодых,
4: знают.
1: Мне кажется, сейчас у них, немножко, да, другие интересы,
4: да,
1: стали.
4: Уже просто такого нет.
1: Вот и все. Теперь то есть как-то проще выехать на трассу и там
4: погонять. С мотоциклов все пересели на электросамокат.
0: Да, эта беда добралась и до Кириши.
1: О, это вообще, это кошмар.
0: Это действительно беда для Кириши.
1: Это действительно так. Еще и велосипеды появились.
0: Ну да, разные непонятные, что даже не знаешь, как назвать иногда. Это тоже электрическое, как правило.
1: Да, я даже пользоваться этой штукой не умею. Ни разу даже.
0: Да. Но это тоже отдельная тема для разговора. Мы о безопасности сегодня будем много еще говорить впереди. А давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Напомню, что сегодня у нас в гостях мотообъединение «Кириши». Анна, Слава, Виктор. Встретимся через пару минут.

0: Продолжаем наш разговор. У нас сегодня в гостях мотообъединение «Кириши». Кто стоял вообще у истоков вашего клуба? Кто-то один, наверное, какая-то была личность, которая всех вдохновила. А давайте мы объединимся и назовемся так-то.
1: Я появилась позднее. Виктор.
2: Изначально, да, у нас был Николай Алексеевич Березкин.
1: Да, он есть еще.
2: Я имею в виду основатель этого всего. Вот мы так никнейм у него и прозвали вместо должности основатель. Вот. Он в свое время создавал различные мотосообщества там. И у меня были свои идеи создания мотосообщества. Мы с ним скооперировались 5 лет назад. Естественно, мы друг друга знали до этого, катались вместе и все. Но именно создать что-то общее, у нас не было такой идеи. Потом мы вместе сели, собрались, посидели, обговорили, подумали, что-то он принес, что-то я принес. Ну и мы уже каждый... У него свои были друзья, знакомые получше, у меня свои. И, соответственно, так вот люди скооперировались в один кружочек.
0: Ну, вообще, вот состоять в мотообъединении «Кириши» и вообще в каком-либо-то мотообъединении, это накладывает какие-то обязательства, вот как у мотоклубов, скажем, там, MC, MCC, это
2: ну, смотрите,
0: устав, должности, членские взносы немеренные и прочее.
2: У каждой же организации есть какие-то правила, да? Пускай это называется устав, да, там, как и трудовой договор на работе, он же есть, также есть права и обязанности. Также то же самое здесь, да, мы не клуб МС, не мотоклуб МС, да, не МСС, не какие-то там другие. Вот. Ну да, мы официальная организация, да, есть людей, но все равно есть свой устав, есть свой порядок, свои обязательства. И перед клубом, и перед участниками, да, и в принципе перед всем, с чем соглашается сам участник. Поэтому без этого никуда, без каких-то определенных рамках, пускай они сглаженные и менее там какие-то жестокие или жесткие, да, по сравнению с другими там организациями, но они есть, они в любом случае есть.
0: Ну, то есть вот просто так человек не может прийти и сказать, вот хочу жилетку такую вот, как у вас, только не надо от меня ничего тут...
2: Нет, конечно, не может. Ну как, это то же самое, что вы живете, да, и вам пришел человек с улицы, говорит, я хочу быть твоим другом. Вы его знать не знаете, и глаза первый раз видите, да, так же со мной ездит он на мотоцикле, но это же не значит, что он там хороший человек или плохой мышь, пока вы не можете сделать. Также он приходит к нам, хочет вступить, начинаем общаться с ним, да, катаемся там сезон, смотрим, как он себя ведет, нужно ли вообще это ему, то есть приходят люди, бывает так, что я хочу, а когда начинается именно вот что-то необходимо делать, да, и то, что это не то, что это необходимо, ты должен хотеть это делать. Если это необходимо, ты ходишь на работу. Ну, ты же к нам пришел не на работу ходить, правильно? Ты хочешь заниматься этим? То есть, должны быть какие-то идеи, да, какие-то необходимые минимальные знания, да, умения, там, да, допустим, даже ездить на права хотя бы должны элементарно быть. То есть, ты пришел в какую-то организацию, да, именно мото-организацию, ты собираешь, мы же катаемся на мотоциклах, а ты что будешь делать? Сидеть дома и ничего не делать?
0: А у вас есть какое-то место встречи, ну, клабхаус, как это у клубных называется?
2: Да, у нас есть клабхаус в виде просто гаража. Мы оборудовали гараж у основателя. У него был гараж, мы сделали там ремонт, сделали его красивым, уютным.
0: Но он знает о том, что в его гараже.
2: Ну, конечно, он знает, потому что он также принимал участие, как и все в его оборудовании.
0: А то, может, без его ведома оборудовали. Анна, скажите, как вас вообще занесло в это объединение? Есть ли там еще женщины, кроме вас?
1: Нет. К сожалению, пока кроме меня у нас девочек, девушек, женщин нету. В мотообъединении мне вот обещали. Девушку, не знаю.
2: Был в поисках.
1: Да, то есть... Поэтому пока нету. Я вообще нет. С ребятами мы знакомы очень давно. Очень там, ну, с кем-то меньше, с кем-то больше, смотря кто когда появился вообще в мототеме, да, то есть я там тут сколько лет, ну, больше 15 лет уже, вот, и, соответственно, я уезжала из города на определенное количество лет, меня не было, в длительном декретном я была, и когда приехала, ребята вот предложили, что Белка так и так, ну, не хочешь ли к нам? Даже ну, не имея мотоцикла, имея только права пока еще. Вот. Ну, я согласилась на эту авантюру.
0: И сколько вы активно вот за рулем?
1: За рулем активно у меня немного, потому что как только я купила мотоцикл, фактически сразу я забеременела и ушла в декрет. Ага. Да, пока еще не получилось. Другие немножко планы были, да, то есть надо закончить то, что было начато, поэтому в планах есть. Угу. В ближайшее время будет все. А так пока поддерживаю ребят, езжу, там, веду группу, езжу двойкой пока, то есть, ну, с ребятами, со своим молодым человеком. Вот. Как-то так.
0: Хорошо, тогда такой же вопрос я задам другим присутствующим. У Виктора спрошу тоже. Виктор, вот вы давно в мототеме?
2: С 2014 года. В мототеме имеется в виду прям погружен.
0: Ну, может быть, да. Ну, просто то есть за рулем
2: не,
0: мотоцикла.
2: Да, нет, за рулем мотоцикла я 99-го. Угу. Ну, там, мопеды, Рига, ну, Карпаты, да, да, да. Дельта, все остальное прочее. Именно в мототеме, прям, чтобы туда погрузиться, да, ездить на какие-то сходки, да, с кем-то объединиться, посещать Санкт-Петербург, вот эти все мотоклубы и все остальное прочее, прям вживаться в эту жизнь, именно в эту жизнь мотоциклетную. 2014 года, как только получил права, вот, категории А, в 2014 году, да, категория была в 2005, а в 2014 я вот пришел к тому, что пора бы получить категорию. И с того года все, я как начал, туда влился, и пока меня туда не вытащишь. Пока желание есть, настроение есть, надо заниматься тем, что нравится. Мне это нравится, я этим занимаюсь.
0: Слова вы.
3: Ну, я на мотоцикле с 2000 года, но это как у всех, это тоже так же в деревне, везде. Была мечта всегда получить права категория, чтобы был в городе мотоцикл. И к этому я дошел в 2018 году. Я купил мотоцикл, получил права. Да, у меня был Kawasaki 400 кубов, первый мой настоящий такой мотоцикл, скажем. И я уже в мотообъединение пришел уже через друзей. То есть у меня друг катался.
0: Был. Именно в это мотообъединение?
3: Да, именно в это. Нет, других не было. И в это меня уже позвал друг. То есть я уже, получается, вновь прибывший, которых я людей, в принципе, их не знал. Так, видел, общались с кем-то. Ну, уже познакомился уже в мотообъединении, когда пришел.
0: А, кстати, в Киришах есть какое-то место, типа вот стрелки Васильевского острова, где люди знакомятся друг с другом?
3: Одно время, да, мы собирались у Дворца культуры в Киришах, в центре, будем считать. Там большая площадка, и так, да, по вечерам.
1: Раньше это традиция,
3: да,
1: была.
3: Да, там очень часто вечером собирались.
1: Мотоциклисты, да, киришские. Сейчас такого уже нету.
3: Как-то, да. Все,
1: сейчас уже все стараются как-то
3: все по своим
1: собираться
3: норам.
1: И мчать.
3: Да, куда-то уезжают. В центре уже практически никого не бывает.
0: Я вот смотрю, у вас жилетки, сзади у вас очень красивая такая эмблема. Мне показалось, что там мотор и что-то вроде змеи каких-то или что, да? Мне показалось, что это змейка какая-то.
2: Это знак бесконечности в виде покрышки, рисунка покрышки.
0: Ага.
2: То есть все связано с тем, что мото-жизнь, мото-движение – это бесконечность дорог, удовольствия, знакомств. Ну, сам мотор, естественно, понятно, что мотоциклетный мотор, да, два мотоцикла и наш город Кириши в центре, принадлежность нашему городу. То есть изначально было так выбрано.
0: У вас большой, если не секрет, конечно, сколько у людей у вас в жилетках?
2: Сколько недельных жилет? Давайте посчитаем. Я, ты, Слава, Сережа, Александр,
3: второй Александр,
2: Илья.
1: Ты Колю забыл.
2: Коля. Семь человек. На данный момент, да, у нас были выходы, были входы людей. Да.
0: А, то есть это не просто так, вот взял, присоединился.
2: Нет, конечно.
0: Жилетку,
2: изначально
0: как
2: у нас,
0: я уже спрашивала, да, и выйти тоже.
2: Изначально у нас было 15 человек. Mm. Изначально, да, осталось на данный момент 7.
0: А они куда все делись?
2: Ну, каждый человек принял решение, кто-то хочет дальше двигаться именно вот так, да, кто-то просто стал свободным райдером, и кто-то работа не позволила, у кого-то не позволили, семейные какие-то дела, продали мотоциклы, и пока ну, не могут войти обратно в это движение.
0: Ну вот о том, что объединяет мотоциклистов мотообъединение Кириши, помимо наличия мотоцикла и общих путешествий, мы поговорим еще после музыкальной паузы обязательно, потому что раз у вас что-то, раз у вас кто-то приходит, уходит, кто-то с чем-то не согласен, значит, есть какая-то идея. Вот об этой идее мы сегодня и поговорим чуть позже, через пару минут буквально.

0: сегодня здесь, в студии Моторадио. Напомню, что сегодня у нас Анна, Виктор, Слава. И у вас, вы сказали, ну не то, что может быть устав, ну или какие-то правила клуба есть, или там может быть есть какая-то миссия, которая там прописана, или как-то устно передается от члена клуба к другому члену клуба.
1: Да нет, наверное, такого ничего прям конкретного нету, как, в принципе, как, наверное, везде. Это поддерживать друг друга, я не знаю, мероприятия наши, которые там проводим, да, то есть куда-то ездить на какие-то мероприятия также, к друзьям, да, то есть нашим и так далее, помогать, ну, не знаю, Вить, дополни меня. Да, ну, не знаю, мы как одна семья просто.
2: Есть вот, два устава. Нас... Один устав, оно мотобъединение Кириши, другой устав, мотобъединение Кириши, члены организации или члена клуба там. Угу. Там четкий есть пункт, да. Уважай любого члена мотоклуба, независимо, это девушка, бабушка, соответственно, и все остальное правило, родственник нес. Уважай цвета, которые ты носишь, да. Помогай близкому, помогай любому человеку, мотоциклисту на дороге, вне зависимости, в клубе он находится, не в клубе, на мотороллере едет, на мопеде, на мотоцикле, да, если есть возможность, автомобилистам тоже. Соответственно, да, насколько ты это знаешь, эту технику и все остальное прочее. То есть просто не будь, скажем так, безответственен ко всему этому. Все, люби свое дело, приноси пользу клубу, чтобы клуб приносил пользу тебе. Ну и все. Элементарно, я думаю, правило, как у любого человека, просто вопрос, насколько он готов с ними смириться постоянно.
0: Просто у мотоциклистов это более всегда обострено.
2: Да, конечно. Но потому что мы все равно как-то как семья. Да, как бы это нам ни звучало во многих уже передачах везде, все равно мы доверяем друг другу. Да. Не просто так их не может быть, ну, это лично мое мнение, да, их не может быть тысячи, миллионы человек. Угу. Да, они есть. Почему столько отделений на разных мотоклубов? Но все равно это же отделение. Они же не могут быть тысячу человек и все друзьями там и за тысячу километров. Нет, конечно. Они отделяются маленькими делениями. И также и мы, соответственно, да, мы, вот у нас 7 человек, но мы друг друга можем и поддержать, и какие-то вопросы решить, да, и как семья, и пригласить в гости, и наши дети общаются, и наши жены общаются, то есть мы едем вместе отдыхать, в баню, да, то есть, ну, мы же не пойдем просто с каким-то незнакомым человеком, так же, как и любой другой человек. Это не сделать. Поэтому, да, это маленькие семьи, вторые семьи, да, бывает даже просто это все одни семьи, потому что мы все друг друга знаем. Это, я считаю, нормальные вещи.
0: Вы упомянули мероприятия, которыми занимается ваш клуб, организация этих мероприятий. Что это? Вот я знаю, что у вас очень актуальная тема – это вопросы безопасности. И вы работаете с детьми в школах абсолютно официально, да? Угу. Вот давайте об этом поговорим. Кто расскажет мне?
2: Ну, так как руководитель проектов я, вот, данных. Ну, для чего образовалась организация, да, мы уже сказали, да, и к чему все это пришло в организации, да, что просто организация быть, это скучно и неинтересно. Но давайте посмотрим, что можно сделать в городе, а так, когда организации еще не было, и мы все там катались и видели вот этот беспорядок, бардак и все, а почему не обучить людей, да, не просто запретить им, согласно правилам, там, административному коду, а почему не обучить детей это правильно сделать? Да, научить их, как безопасно двигаться на тех же дорогах. Мы все на мопедах катались в детстве. Все в СССР ездили. Половины прав не было. Никто там шлемов, их вообще там отродясь, никто не знал, что это такое даже. Почему нет?
0: Ну, движение было немножко другое.
2: Движение было немножко другое, да. И согласно вот этому движению, мы сейчас это и преподаем. То есть мы не преподаем правила дорожного движения, которые написаны. Мы их говорим, изменения, там еще что-то. Но мы преподаем больше моральную часть вот этого понимания именно жизни, да, именно двухколесной техники. Это не только мотоциклы, велосипеды, ролики, самокаты. У нас куча аварий с этими детьми, которые, ну, пока не обучены этому. И каждый год, выигрывая с помощью грантов, да, всех помощи администрации, да, соответственно, школ, помощи администрации школ, мы приводим вот эти лекции, потом проводим мастер-классы различные, да.
0: Смотрите, ну я вот помню себя по школе, но нас всегда учили, но начиная с родителей, посмотри налево, посмотри направо, красный, желтый, зеленый, да, это каждый, да, идиот знал. А в школе, естественно, все это более углубленно.
2: Ну сейчас просто, ну, к вам, к этому добавилось наушники ваши, шлем на голове, капюшон на голове, кепка на голове. Дурость. Телефон, все это просто добавилось к тому, что раньше этого не было, этих гаджетов, да, и нам, ну, что надо было делать, посмотрел, пошел, а теперь же все это, то есть сигналить ему еще что-то, мы также приучаем водителей, То есть мало того, ты же видишь, что идет ребенок, да, ты как водитель опасного транспортного средства должен понимать, что у него могут быть наушники, он может быть вообще быть глуховат или с каким-то диагнозом, да, еще что-то. То есть ты должен предвидеть это все, вот на чем это влияет. По правилам дорожного движения он должен остановиться, ты должен пропустить, а чуть-чуть дальше заглянуть может не каждый. Мы пытаемся именно вот это понять, что нужно заглянуть немножко дальше, чем просто правила дорожного движения.
0: Условно говоря, предполагать всегда, что
2: да.
0: все остальные вокруг идиоты.
2: Идиоты, ну, убийцы, да, там, ну и все что
0: дебилы,
2: угодно.
0: Да.
2: Дебилы, там. Телеком, может, просто плохо стало за рулем. А молодой человек как шел в телефоне, так он и шел. То есть, ну, нужно это немножко
0: не
2: понимать.
0: Не видят, не слышат, не знают и не хочет,
2: да.
0: главное, даже. Удается как-то вообще пробить эту броню, их вот такой вот за, как не знаю, за мобилизованности, что ли, когда они шире гаджета уже ничего не видят?
2: Да, конечно, удается. Мы же это проводим не только в рамках разговорной речи, да, то есть у нас есть видеоматериалы с нашего города, видеоматериалы, где мы показываем, как эти же дети переходят дороги и ездят на этих электросамокатах.
0: Угу.
2: То есть на видеоматериалах они прям видят. То есть они показывают. Они... И на самом деле, я не скажу, что совсем все плохо. То есть пропаганда ведется очень хорошо, да, не знаю, как в других городах, в наших, да, у нас и администрация ведет, и МВД ведет пропаганду. То есть постоянное изучение, да, рано или поздно все равно что-то откладывается. То есть не бывает так, что мы учимся-учимся и ничего не получаем, так как в школе. Мы же учимся-учимся-учимся, знания какие-то приходят. Где-то больше, где-то меньше, где-то 10%, где-то 20%, кому-то по-разному. Это же и у нас... Каждый год, в течение 3 лет подряд, каждый ежегодно мы проводим эти лекции, то есть эти гранты. Сейчас мы охватили, это будет еще Ленинградская область.
0: Угу.
2: То есть мы возьмем Теснобокситогорск, Волхов, Тихвин. То есть помимо своего города мы приедем в те города, посмотрим, что там с безопасностью, да, приведем какие-то лекции, покажем какие-то видеоматериалы. Это никогда, это всегда будет актуально.
0: И мне кажется, одной встречи и даже нескольких встреч, это мало, это нужно делать постоянно,
2: да.
0: потому что люди, наверное, забывают.
2: Ну вот мы стараемся, да, это осенний сезон,
0: угу.
2: то есть перед зимой как раз все пошли в школу, с сентября вернулись в лагерь,
0: угу.
2: и
0: да,
2: после,
0: да.
2: то есть это апрель, май, март, когда начинает теплеть, они забыли после зимы,
0: да,
2: что это,
0: да.
2: и начинаются как раз мотоциклисты выезжать, велосипедисты,
0: угу.
2: и мы стараемся проходить, у нас всего 9 школ там. В городе, соответственно, стараемся посетить как можно больше районных 5 школ.
0: Вы приходите как представители мотообъединения в жилетке.
2: Да, конечно, как
0: это
2: официальная организация.
0: Это как-то производит это впечатление?
2: Ну,
0: вообще?
2: Ребята больше, не, конечно, заинтересованы, если бы мы приехали, допустим, на мотоциклах, да, то есть потрогать, пощупать, вот это все им более интересно. Ну, да, так как погода не всегда это позволяет вообще в реальности, мы не всегда можем добраться до школ. Ну, и во-вторых, это учебный процесс. Оторвать детей, у нас всего 45 минут учебного класса, да, оторвать их на улице с мотоциклами, это займет все это время.
0: Да,
2: то есть
0: да.
2: мы ничего не успеем рассказать, а занимать от учебного процесса, который прописан в школе, мы тоже, надо понимать, что это не всегда возможно.
0: А вы как лектор, как, ну, не знаю, как преподаватель этих правил дорожного движения, вы какое-то тоже, наверное, обучение там проходили? Как это?
2: Нет, мы ведем лекции, у нас есть второй мой соратник, вот, и вот он преподаватель автошколы, вот у него есть способности, знания, вот, сейчас он уже не преподает, он поменял сферу деятельности, но все знания не остаются, то есть опыт наработки мы передаем, понимаете, не преподаем, мы рассказываем, как прожили мы,
0: да,
2: как было у нас, как стало у них, мы жили в том веке и в этом веке, вы живете только в этом, говорю, все это на моральных вот этих идеологических принципах жизни, да, то есть хочешь ты быть здоровым, сильным, успешным, ты должен безопасно относиться не только к дороге, вообще к жизни в целом, да, и вот понимание вот этого всего.
0: То есть какие-то жизненные истории?
2: Да, больше это жизненные истории, опыт. Это больше опыт, наглядный опыт, да, это какие-то, естественно, термины, выписки из книг, да, то есть мы тоже это не с балды придумаем, да, все же различные писатели, которые это пишут, да, и психологии, и в правилах дорожного движения, то есть это все, в принципе, учебник. Просто читать им это неинтересно. То есть они в гаджетах, им читать неинтересно. А послушать, посмотреть видеоматериал, в принципе, почему бы и нет?
0: Ну, если недолго, конечно.
2: Да, опять же, говорит, хватает буквально 40 минут, час, все, дальше у них рассеянность пошла, им уже так.
0: Ну, это много даже.
2: Это даже много, даже с теми перерывами. Ну, вот мы там в игровой с кем-то форме.
0: Вы вот еще в начале нашего разговора, не помню, кто-то из вас проронил такую фразу, что им это теперь уже не интересно. Вот, вот само мотодвижение, вот мотоцикл, обладание мотоциклом. Я уже не первый раз это слышу.
2: Ну, как? Да неинтересно. По большому счету неинтересно. Мотоциклистов появляется, вот взять 16-18 лет, очень мало. Я даже статистику не возьму, но я 99% уверен, что там меньше 10%. Мотоциклистов появляется больше возрастных. То есть в возрасте 30+, 25+. А вот чтобы
0: которые
2: вот
0: он... в детстве когда-то попробовали,
2: да, да.
0: Потом построили семью.
2: Опять же, они попробовали, у них не было ни гаджетов, ничего. Сейчас у них они построили семью, у них финансовое положение улучшилось, все. Мы сейчас не видим на дорогах 18-летних пацанов.
0: Ну как же, а питбайкеры?
2: Это те ребята, которые
0: да.
2: и хотят, но не могут. Ну, запретный плод сладок.
0: Ну, такие же есть все-таки.
2: Есть.
0: То есть, несмотря на то, что мы все их ненавидим, боимся ужасно, и вообще они абсолютно непредсказуемы, но, тем не менее, это вот те самые мотоциклисты будущего.
2: Ну, на самом деле, я рад, что они есть.
0: Конечно.
2: Ну, конкретно я рад, потому что ребята, у них есть какое-то увлечение.
0: Пройдет... Они когда-то станут серьезными.
2: 5 лет пройдет.
0: Клубы.
2: Да, 5 лет пройдет, они либо решат для себя дальнейшую.
0: Либо 25.
2: Либо 25. Просто, что они хотя бы занимаются. То есть, они не просто пришли домой, сели в телефон. Они увлекаются, они разбирают мотоциклы, они понимают технику, они минимально понимают какие-то правила дорожного движения, общественные движения. То есть они ездят, да, без прав, там, да, что-то творят. Но кто не творил? Кто в детстве не играл, кто не прыгал с гаражей, кто не катался на мопедах и все остальное. Просто да, сейчас это более опасно, потому что транспорта стало много. Но они хотя бы чем-то занимаются, как мы в свое время. Но у нас не было телефонов, а они выбрали. Они выбрали мотодвижение, мототехнику, да. Им это интереснее, чем телефоны. То есть не все потеряно, оказывается, в нашем поколении.
0: Виктор, вам... Ой, Слава, вам есть что добавить?
3: Нет, я вот даже вот сижу и думаю, чем бы таким еще что-то дополнить этот рассказ. Но Виктор перебрал все.
1: Ну, это его стезя.
3: Да, это его сторона, лучше туда.
1: Мы туда не лезем даже.
3: Мы тоже можем
1: помогаем только,
3: прислушаться, да, помочь, чем помогу, чем могу, но...
0: Есть ли еще что-то, может быть, вы организуете в своем городе какие-то, я не знаю, праздники или что, что-нибудь, или пока еще это в планах? Как?
2: Ну, у нас есть план мероприятий каждый год, который мы, естественно, составляем. Вот в этом году мы составляли на этот год, в прошлом году, план, да, по поездкам. Это, соответственно, у нас мотомасленица проходит, да.
0: Либо своя областная.
2: Да, своя. Ну, не, нам не областная, своя. Либо в своем организации, в своей, либо, если у нас позволяет и возможности, мы это делаем для большего количества людей, скажем так. Ну, вот. 9 мая, в честь памяти погибшим всем. И про...
0: Это у вас тоже акция своя? Или вы, я знаю, вы с партизанами дружите, с кем?
2: Нет, у нас это свой план мероприятий. Вот это
1: 9
2: было...
1: мая. 9 с партизанами мая. У нас день памяти погибших мотоциклистов. То есть мы с ними как бы ездили уже сколько, второй год.
3: Угу. 9 мая
1: мы сами проводим.
3: Это, да, это как наша местная своя традиция. Вот
0: а
3: уже.
0: У вас какие там памятные места есть вообще?
3: У нас есть, мы берем Кирижский район, заранее просматриваем маршрут более удобный, есть захоронения братские. С сотрудниками Кирижского краеведческого музея мы обговариваем это все.
0: Кириж – это линия фронта,
3: да,
0: это же область, да, все
3: да.
0: там.
3: Вот, обговариваем, какие места захоронения мы посещаем. Они готовятся, лекции. Мы берем с собой экскурсовода, всех желающих. И нам прямо проводят лекции прямо на местах захоронений, на братских могилах. Рассказывают, какие кто подвиги совершал, когда, чем это закончилось.
0: Какие-то памятники есть?
1: Конечно, да.
3: Много. Да, у нас есть по району очень много этих памятников.
1: И захоронений много.
3: И захоронений, да, там очень большое.
0: То есть они отмечены все?
3: Да, все на картах есть, да, заранее.
0: Это военное, гражданское население?
3: Военные, в основном все военные. Вот.
1: Мы заранее объявляем об этом в группе, среди своих там ребят. И
3: один
1: собираем...
3: момент, что мы ограничены дорогой, подъездом к захоронениям.
0: Ну,
3: каким-то,
0: да.
3: Да, тем более в мае месяце не до каждого, даже пешком можно дойти. Вот. Но каждый раз, да, новые маршруты продумываем, чтобы не один и тот же был. Но с каждым годом, вот 3 года мы подряд уже делали, и каждый раз людей все больше и больше собирается, становится все-таки интересно. Кто-то нам рассказал, что ездили в прошлом году, вот сейчас опять будет.
0: Это то есть... только мотоциклисты?
3: Нет, все желающие.
1: У нас автомотопробег, то есть или мотоавтопробег, ну как можно по-разному трактовать. Да. То есть это на машинах друзья приезжают, там не только друзья, потому что мы информацию-то даем. и на мотоциклах, кто как хочет.
0: Для членов вашего мотообъединения это обязательное мероприятие?
1: Да, есть. Это вот именно закрытие, открытие, наверное, 9 мая, День памяти.
0: Открытие, городское закрытие, да, тоже вы проводите?
1: Нет, уже мы не проводим, у нас есть отделение МС-клуба хулиганов, то есть хулиганы открывают, закрывают. Мы приезжаем как бы...
3: Мы присоединяемся.
1: Да.
0: Скажите, присутствие вашего мотообъединения, МС-клубы местные, как-то не смущает?
2: Да что смущать? У нас немножко вообще, не то что немножко, у нас вообще разные, да, скажем, пути. Скажем так, разные пути, да. Оно, мотообъединение Кириша, образовалось 5 лет назад. Да, МС-хулиганство праздновали год, по-моему.
3: Год,
2: да. Большим год они отпраздновали, да. То есть это официальный мотоклуб МС, да, не знаю, официальный, но это мотоклуб МС, то есть по всей России, да, Белоруссии, там много отделений. У них свои задачи, своя жизнь. Мы автономная некоммерческая организация. То есть мы занимаемся тем, что нам нравится. Нам нравится безопасность сейчас, мы занимаемся ей официально, да, не просто что-то там. То есть это через администрацию и все остальное. Мы занимаемся как организация именно поддержкой мотодвижения. Да. Раньше было городское открытие, да, мы его делали 5 лет назад. Его просто некому было делать. Угу. Собралась кучка людей из нас, там еще других людей. И мы просто его делали. Это было городское открытие. Но опять же, это было все законно. Да. То есть это были ДПС, ГИБДД, все МВД, все это знали. Все это было в СМИ провождено, что ну, будет пробег. Да, просьба там, отнестись с пониманием граждан. Все остальное прочее. То есть это было все узаконено, скажем так, да. Теперь мы не проводим государственное, вернее, городское открытие, да, есть МС-хулиганс, они проводят открытие, закрытие мотосезона своим, от своего клуба. То есть смысл делать два закрытия, ну, в да, городке конечно. 30 тысяч населения, но да. Это бессмысленно, да. Все приезжают также на это открытие, закрытие, к ним все отдыхают, веселятся, общаются. То есть там ребята с нашего города, да, они такие же там живут, почему нет, господи. Нет смысла тянуть какое-то дело там туда-сюда. У всех разная дорога, разная жизнь. Каждый выбирает кружок по интересам свой.
0: Но, тем не менее, есть нечто общее, что у вас объединяет.
2: Мотоциклы, конечно. Дорога и мотоциклы, боссы.
1: Мы это все равно также видимся на мероприятиях везде.
2: Конечно. Мы на их мероприятиях, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. У каждого ну, своя политика занятий, всего остального.
0: Время очень быстро летит. У нас осталось буквально еще несколько минут. И вообще, как прошел сезон летний?
2: Ну вот да, вот мы не договорили, помимо плана мероприятий, мы в этом году, нам удалось, слава богу, посетить Череповец. Там было хорошее открытие, у них, в принципе, каждый год.
0: А
2: да.
0: Почему именно Череповец?
3: Пригласили.
2: Ну, нас пригласили, друзья. У нас там есть общие друзья, Дима Whitebox, он занимается вот
1: White
2: этим... Whitefox, простите, пожалуйста. Да,
1: Дима, привет.
2: Вот, Диме привет огромный, да, всему моточереповцу тоже привет. Мы с Тихин РР туда собрались и поехали на 500 километров на 2 дня. То есть Дина нам предоставил квартиру свою, потому что он сам участник СВО, и он всем этим занимается, его супруга, то есть он эту жизнь тоже там ведет. И, соответственно, как ближайшие города, вот, мы давно познакомились, там общались и ездим. То есть мы туда съездили, мы отдохнули 3 дня потрясающе там всей нашей компанией, все замечательно. Потом у нас был, напомню,
0: Штоль, Псков, Петрозаводск.
2: Все вот эти все фесты. Дальше мы съездили на День памяти мотоциклистов. Опять же мы собрались, да, мотоклуб МСС, Партизан были. То есть они возвели в Пикалево свой арт-объект, мотоцикл замечательный. Они там все это сделали, поставили прямо на набережной. Красивое открытие было, да. То есть опять же это прохват в районе 400 километров в круг, да. То есть мы вспомнили ребят минуты памяти вот этого всего.
0: Много было людей, потому что мы встречались накануне мероприятия.
2: Много было людей, конечно. Считайте, вот это Тихин РР, Пикситогорск, Пикалево, Лёва Тихин, ребята с Питера, да, Волхов, мотоволхов присоединился, то есть мы, то есть колонны были там по...
0: Кстати, если кого-то из них встретите, пусть тоже к нам приходят, мы всех официально приглашаем, всех областных представителей разных.
2: В этом сезоне, да, немного, да, может недалеко, но именно вот эти события были для нас более приятны, потому что это было дружелюбно, душевно, то есть да, это были там 4 больших прохвата, ну как больших, там 500-600 километров, там 1000, вот, но это было настолько душевно и приятно, вместе
1: Ну, и свои какие-то поездки, то есть местечковые, там, захотели, там, поехали туда, там, захотели сюда, то есть я их вечно пихаю, поехали туда, поехали сюда, там,
2: да, Белка,
1: штат,
2: как,
1: еще что-то.
2: Как объясни. Администратор все это отслеживает, какие движения где-то есть, какие-то сборы, какие-то вот прохваты, и она все это выкладывает в группу нам.
0: Она женщина все держится, не смотри, что там. Я подозреваю, что даже в МС-клубах тоже есть какие-то тайные кардиналы уже.
1: Да-да-да, это точно.
0: Ребят, спасибо большое, во-первых, что приехали, добрались, выделили время для того, чтобы прийти к нам в гости на Моторадио. Мотообъединение Кириши. Сегодня в студии у нас были Слава, Анна Васина, Виктор Пропустин. И приезжайте еще, будет повод или какой-то
2: спасибо
0: повод.
2: У нас минутка еще есть или нет? Все?
0: Да, конечно. Да.
2: Да, хотели просто ребятам привет передать, тех, кого не видели, кого, с кем хорошо общаемся, да, кто поддерживает нас. Это вот мотоклуб «Русские медведи» МС. Ребята, за поддержку спасибо. Ваши мероприятия всегда классные. Мы по возможности к вам приезжаем в Санкт-Петербург. «Партизан» МСС, Санкт-Петербург, Волхов.
0: Мы их тоже любим.
2: Да, «Тихин РР». То есть это «Тихин», «Боксидогорск», «Пикалево», ребята. То есть «Моточереповец», опять же, да, «Дима Уайтбокс». Всем большое спасибо. Всех, кто нас знает, всех, кого мы знаем. Да, всегда приятно видеть людей. Да, не часто, да, но всегда душевно и приятно. То есть за всем... Вот за это всегда спасибо. То есть ты приехал в любой тот клуб, и ты как дома. Просто и душевно, и не надо ни о чем думать. Никаких там должностях, никаких там вообще проблемах. Спать надо, оставили, ремонт надо, оставили. Отдыхать, веселиться, пойдемте все вместе. Ни, вообще никакой напряженности. Вот это люди, которые близки всегда по духу. Им всегда будет легко. Поэтому всем, ребят, спасибо, что вы с нами, мы с вами. Дай Бог на дальнейшее всего самого лучшего.
0: Слава и Анна, может, тоже что-то хотите передать кому-то привет?
1: Да, Витя уже, в принципе, всем передал привет. С ребятами я как бы и так довольно-таки близко и часто общаюсь. Вот. А так, в принципе-то больше добавить даже нечего.
3: Спасибо вам, что пригласили.
1: Да, спасибо, что пригласили.
3: Да. Зовите нас еще.
0: Зовем.
3: На следующий год, спасибо. Ваш юбилейный год будет. Зовите.
0: Спасибо и до встречи. Мотообъединение Кириши. Счастливого пути обратно вам.
2: Всего доброго.
3: Спасибо. До свидания.
4: Полчаса ретро.
3: Слышно, чего?
4: Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 477 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, ну уже второй год, да? Очень многие знают уже в городе, пользуются. Так, да, да, да. Есть какие-то уже у вас, ну не знаю, какая-то коррекция в этом бизнесе? Что-то поняли, что-то поправляете, что-то меняете в планах? Хотели купить 10 автобусов, вы поняли, что 2 за глаз? Ну, к примеру.
2: Слушайте, на самом деле, наверное, еще нет. То есть процесс улучшения, это процесс, он постоянный. То есть в каких-то мелочах, чтобы куда-то двигаться и развиваться, все равно какие-то притирания происходят, да, какие-то делаем выводы, что-то меняем, плюс по мере того, как ты работаешь и подрастаешь, конечно же, у тебя там что-то меняется. Меняется нагрузка, тебе нужно менять какие-то механизмы, какие-то алгоритмы, чтобы опять не было сбоев. Поэтому процесс улучшения происходит постоянно. Вот. Чего-то прямо глобального пока не произошло. Пока, да, у нас 2 автобуса, пока нам их по большой сути достаточно. Я бы не сказал, что мы загружены на все 100%. Но когда мы к этому придем, будем смотреть, какие дальнейшие у нас пути к расширению.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Golden Hair.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
4: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
5: Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте. Вы на волне радиостанции Моторадио. Мы находимся в мастерской басмача и беседуем с ним самим. Слава,

0: Привет.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствую тебя, О, Александр.
0: Сегодня вернемся к интереснейшей тематике.
1: Нашим обещаниям ранее, которые мы задвинули и не стали выполнять в прошлый раз.
0: Итак, ремонт отдельных элементов, блоков, модулей, не знаю, как правильно сказать, мотоцикла Harley Davidson альтернативными способами при помощи блеска ума технического. Красиво сказал?
1: Вообще добавить нечего. Но на самом деле, давай я чуть-чуть конкретизирую. Значит, сегодня будет плюс-минус тема истории одного мотоцикла, но с какими-то этюдами. Вот. И, соответственно, этюды эти, они появились из-за недоступности быстрой и по разумной цене деталей, которые нужны для ремонта мотоцикла. Ну, начнем сначала, собственно. Значит, жил я себе, жил, не тужил, значит...
0: Значит, с такого начала, да?
1: Нет, но это же примерно мое стандартное состояние, в принципе. Вот, и в один, значит, денечек мне звонит дяденька, говорит, вот, я, говорит, страдаю от того, что у меня... Мотоцикл мой Softail 21 года.
0: Любимый.
1: Любимый, да. Но у него еще есть еще один мотоцикл.
0: Тоже.
1: Тоже, наверное, любимый. Вот. И как бы этот мотоцикл, говорит, который я купил новому дилеру, он меня жарит, как будто я грешник на адской сковородке. При том, что жарит настолько, что мне некомфортно до болевых ощущений. То есть двигатель разогревается настолько, что как бы ездить в жару уже как бы не получается. Я говорю, ну давай, приезжай, там посмотрим, поговорим, как бы и там будет видно. Вот. Приезжает дяденька меня, ну как бы там, ну лет 60, наверное, ему там плюс-минус сколько-то. Вот. Он говорит, мне еще BMW есть, я там еще на BMW езжу, но Harley, это там типа святое. Ну кто ж спорит-то, что Harley это святое, даже когда BMW есть. Вот. Но суть в том, что, значит, он купил этот новый мотоцикл, значит, ему его благополучно продали, на нем было ездить некомфортно, он у него абсолютно стоковый, то есть без изменений мотоцикл, прошел все необходимые ТО, и вот как бы он обращался к дилерам, значит, за тем, чтобы они сделали мотоцикл ему менее горячий, потому что как бы вот у меня были ситуации, когда ты едешь на мотоцикле и жар от двигателя такой, что не просто печет бедра, а как бы как будто их пламенем как бы лижет, то есть это совершенно невозможно терпеть. Вот. И короче, у него похожая была ситуация. Он говорит, блин, какая-то фигня, говорит, мотоцикл новый, там пробега 21 тысяча километров или 23, ну что-то такое. Вот. А говорит, ездить я на нем не могу. Я, говорит, приезжал к дилерам, говорю, блин, чуваки, разберитесь. Они полазили, говорит, да у тебя все хорошо, езди. Он говорит, да не могу я ездить, жарко. Он говорит, да ты вечером езди, когда попрохладнее.
0: Хорошая мастерская.
1: Отличная мысль вообще, мне очень понравилась. Он говорит, ну, говорю, спасибо. Вот. Ну и в конце концов, значит, каким-то образом он ко мне попал, и... Как бы, ну, я вижу стандартный мотоцикл, да, то есть мотоцикл, который продавали дилеры, который сделан для европейского рынка, который работает на очень бедной калибровке, то есть, ну, который, значит, имеет катализаторы в выхлопных трубах, и которого не слышно, как он работает, вот, и, соответственно, ну, как бы весь, получается, букет, скажем, моментов, которые влияют на повышенный температурный режим. Я говорю, слушай, но по-хорошему, как бы здесь надо делать некий комплекс. То есть, с одной стороны, нужно переделать выхлопную систему, чтобы он выдыхал полегче. Я говорю, я не буду делать его безумно громким и как бы таким, чтобы ты чувствовал себя дебилом во взглядах окружающих. Вот. Но как бы будет он звучать похарление, и выдох будет у мотора полегче. Вот. Потом, говорю, надо сделать некую общую диагностику, как бы посмотреть, что все работает как надо, вот, и как бы после этого его настроить с учетом входящих данных. Ну, это там типа столько-то денег плюс-минус. Он говорит, ну, давай, хорошо. Вот, значит, мы аккуратненько расчленили глушители, значит, вынули из них катализаторы, плюс там очень сложная лабиринтная флейта, которая, ну, действительно, она безумно рестриктивная, потому что, когда стоит мотоцикл и работает, слышно от мотоцикла звук газораспределительного механизма. То есть...
0: Ретроспективная?
1: Рестриктивная, рестриктор.
0: Это что значит?
1: Ну, сопротивление очень большое прохода, то есть restriction, английское слово, которое обозначает сопротивление протеканию чего-то.
0: Так ты же это любишь, как раз подпор мотору.
1: Но подпор должен быть столько, сколько надо.
0: Да, да.
1: Вот. А если ты как бы хочешь выдохнуть, а тебе там не дают это сделать, это нехорошо. Вот, соответственно, мы сделали внутренности глушителей с перегородкой, с там. Ну, с небольшим лабиринтным эффектом, с нужного сечения труб, как бы, чтобы, соответственно, получить возможность газом истекать легко, но как бы без как бы излишней свободы, да, то есть там, чтобы, ну, не громко было. Собрали, завели, значит, звук получился замечательный, то есть он на холостых работает, ну, немножко погромче, чем стандартный, то есть шумфоновые шумы двигателя этот звук выхлопа перекрывает, шуршание там всякое и прочее, то есть, а если ты открываешь, он уже порыкивает, то есть можно, когда ты едешь в пробке, тебе надо, ну, ты видишь, что тебя не видят, да, там, о себе заявить, чтобы там никто в тебя не перестраивался, и сделать дрынь-дрынь, как бы делаешь дрынь-дрынь, как бы люди слышат. Это хорошо, это пассивная безопасность. Вот. Ну, соответственно, получилось хорошо. Значит, мотоцикл собирается идти на диностенд. Я допустил один косяк. Значит, я не померил давление топлива, пока он стоял на подъемнике. Значит, закатил на стенд, прицепил датчики к нему. У меня, понятное дело, есть... плюс-минус похожие мотоциклы по конфигурации, я могу взять... калибровку, которую я выкатывал для них, чтобы мне не делать лишней работы, да, то есть, ну, это мои же наработки, то есть, я ее накидываю, значит, и смотрю, значит, что получилось. Я, значит, беру эту калибровку, заливаю ее, ну, соответственно, и делаю там типа 5 прогонов, как бы, на диностенде. И вижу, что у меня во всем диапазоне мотоцикл очень сильно беднит. То есть, ну, по идее, ему бы надо было бы работать плюс-минус, ну, нормально, где-то похуже, где-то получше. Ну, то есть, с какими-то коррекциями, да. А он четко совершенно во всем диапазоне, ему не хватает топлива. Причем не хватает топлива ему там процентов на 15-20. То есть, ну, это много. Вот. И как бы думаю, что за фигня-то такая. Вот, раз манометр ему в топливную систему, а там вместо 4 бар, там типа 3-4. То есть, грубо говоря, там на, получается, 15% давление топлива меньше, чем должно быть. Вот и ответ. Соответственно, получается, что топливо не подается в нужном объеме в двигатель. Мы имеем бедную смесь. Плюс, значит... как мы все знаем, чем сильнее давление топлива у маленькой дырочки, тем более мелкодисперсно через эту дырочку распыляется все и получается, ну, как бы, более туманновидная жидкость, правильно?
0: Это про форсунки сейчас,
1: это,
0: да?
1: Я говорю про то, что если мы имеем недостаточное давление на входе в форсунки, форсунки распыляют недостаточно качественно.
0: Хуже.
1: Да, то есть мы, получается, имеем качество смеси образования, помимо состава смеси, оно хуже. Ну, как бы, я, собственно, не предвидя никаких сложностей, подумал, да, какая фигня. Как бы, значит, говорю механику, давай, выколупывай бензонасос, ставим новый, и я там типа его катаю. То есть у нас 3 вида бензонасосов на складе, которые покрывают, ну, большинство моделей. Ну, и мы их делаем там на заводе в Китае на одном, то есть на заводе в Китае там не просто сделайте мне выглядящие так, а я еще указываю, какую они должны потреблять силу тока, чтобы там ошибок по насосу не было. И, значит, какое должно быть давление, чтобы давление насоса было выше, чем регулятор давления, чтобы регулятор давления гарантированно держал все ровно. Вот. Ну, значит, сам ушел какой-то там административной фигней заниматься. Значит, прибегает ко мне механик, говорит, а там, говорит, все не так, как ты думаешь. Вот, я говорю, как так? Ну, вот там, говорит, какой-то очень маленький насос, говорит, которых у нас нету. Я говорю, пойдем посмотрим. Смотрим, действительно, насос совсем маленький по диаметру, то есть он там 30 миллиметров в диаметре и там что-то 160 высотой. Вот, Ну, думаю, блин.
0: Да, раньше ты таких не видел.
1: Не подарить, да. То есть, просто, ну, это свежие мотоциклы.
0: А при этом это Harley Davidson.
1: Да, да. При этом это софтейл харлиевский. Вот. То есть, ну, думаю, ладно, мотоцикл свежий, может быть, неисправен. Там грязный топливный фильтр, допустим, да, и он не дает там продавиться. Либо регулятор давления некорректно работает. Вот. Открываю, значит, фильтр, фильтр плюс-минус нормальный. Значит, регулятор давления открываю. Он вообще сделан нового образца, который можно регулировать давление с помощью шестигранника. То есть у предыдущих версий, у всех много лет, там поджимается корпус, то есть, ну, пружина поджимается деформацией корпуса, как бы в специальном слабом месте. И, соответственно, регулируется давление таким образом. А здесь получается, что есть там вращающийся фрагмент под шестигранник, ты его затягиваешь, пружину зажимаешь, давление меняется. О, думаю, наверное, раскрутился от вибрации. То есть, ну, крутится.
2: Логично, да.
1: Да, то есть, ну, дал два оборота, проверяю то же самое давление. Ну, думаю, нифига себе, какая фигня. Вот. Тут мы вспоминаем, значит, о том, что у нас все лето был бензин, фиг пойми какой, там то ли индийский, то ли непонятно какой. Ну, думаю, может быть, бензин с примесями оставил налет на коллекторе, ну, электромотора насоса, да, и он там крутится недостаточно хорошо, например, да. Ну, как бы корпус алюминиевый, можно аккуратно развальцевать его, разобрать, ну и как бы... Просто подключил этот насос к манометру. Насос давит 3,5 бара там, или 3,2. То есть, ну, то, что показывал манометр ранее. Mm-hmm. То есть, как бы дело не в регуляторе давления, не в этом, не в топливном фильтре, а именно дело в самом насосе, который собака ленится. То есть он не дает нужного давления. Ну, думаю, разберем. Ладно, открыли, посмотрели, смотрим, коллектор черный. Значит, ну, обычно медный, да, ну, все знают. А здесь черный коллектор. Думаю, ну, наверное, пригорел. То есть там типа его шкурочка легонечко тысь. На шкуре, значит, черный налет. Посмотрел, а это коллектор, короче, угольный. То есть из спрессованного карбоновый коллектор, соответственно, и угольные щетки трутся по угольному коллектору, чтобы не изнашивалось. Вот. Ну, как бы крутая идея, но как бы получается мимо, да, то есть не попал. Вот, думал, ну, ладно, как бы помыл, почистил, все собрал, снова покрутил. Ну, те же 3,5 бара, ничего не меняется. То есть, как бы насос утильный. Угу. Вот. Тут у нас, значит, стоит мотоцикл другой, как бы такой же, да, как раз на моторе, мотор делаем. Вынимаем, значит, блок бензонасоса, весь, не разбирая его, подкидываем, значит, такой же насос стоит. Подкидываем, как бы, ну, топим его в канистре в миске с бензином, подцепляем, соответственно, манометр, хорошее давление. То есть четко все, как бы, получается.
0: Больше 4.
1: Да, больше 4, там 4,2, что-то такое. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, как бы, явная проблема с этим насосом. Начинаем искать насос, значит, насос. Насос маленький, редкий. Значит, есть AliExpress там или какой-то Яндекс.Маркет, которые предлагают, значит, весь этот сборочный узел с насосом за какие-то там 7-8 тысяч рублей, ну, то есть относительно плюс-минус приемлемо, но через 2 недели. Как бы, ну и как бы зачем мне нужен мотоцикл, разобранный 2 недели, если его хочется собрать побыстрее? Неинтересно. Еще оригинальный насос. Оригинальный насос там 35 тысяч в Москве. Только один насос голый. Ага. Вот. При том, что у нас насосы стоят там 4 или 5 тысяч рублей. Ну, то есть 35 и 5, как бы, ну, разница как бы довольно большая. Вот. Но и мне видится она нерациональной.
0: А не поставить было там что, как-то по креплениям ваш запасной, нет? Ну, с полочки.
1: С полочки он на треть диаметром больше, и там его не собрать никак просто. Mm-hmm. Вот. Тут, значит, я вспоминаю, что я себе покупал запасной блок бензонасоса и трам-пам-пам для эндурика. Вот. Эндурик у меня КТМ-образный, ну, то есть, который содрали с КТМа. Вот. И, как бы, КТМы какие-нибудь там 450-500 кубовые, они вполне себе по отдаваемой мощности сопоставимы с Харлеем. То есть, ну, грубо говоря, плюс-минус насос должен запеть. Вот. значит, вынул корову из коробочки, значит, свой насос от эндурика запасной, смотрю, вот по диаметру он такой, по подключению электрическому плюс-минус такой, но зараза короче. Вот, полез на Озон, значит, на Озоне ищу насосы на КТМ. Значит, еще насосы на КТМ, в описании у которых там указано, что они там такого диаметра. Значит, нашел два насоса. У одного, значит, одевается шланг на него, а второй вщелкивается в корпус, там резиновое кольцевое уплотнение. Ну, то есть у него у одного ежик, на который шланг одевается, у другого гладкий штуцер. Вот. Там что-то они стоят по 3 рубля, там, ну, или чуть подороже. Вот. Ну, как бы, и обещают их привезти там через 2 дня. То есть как раз дело к выходным, значит, я их оба заказываю, думаю, какой подойдет больше, какой удобнее будет собрать, попробую там, ну, как бы, попытка не пытка, вдруг получится. Значит, думал, привезу к субботе, фиг, но к субботе не привезли, уехал я на дачу кататься на эндурике на своем, вернулся, значит, во вторник, забрал эти насосы, значит, смотрю, что один, значит, с ежиком, со штуцером, с ровным, он там миллиметров на 15 меньше, короче, чем должен быть. По диаметру такой же, по подсоединяемой части, где фильтр заборника одевается, такой же, ну, в общем, плюс-минус, скажем, похож на настоящий. Соответственно, что я делаю? Я, значит, спиливаю на нем лишние штырики на корпусе, значит, рисую чертеж переходника, который бы вот этот вот недостающий фрагмент нарастил, то есть там переходник, в котором будут резиновые уплотнения, ну, чтобы он в штатный корпус собрался, в общем, без вопросов. Uh-huh. Вот, нарисовал переходник, прикинул все, значит, отвез быстренько к токарю своему, значит, чертеж, чтобы он его выточил, он его там за полдня выточил, значит, я его сходил, забрал, адаптировал, ну, в штатное место этот насос и, значит, сделал переходник по проводке, то есть там провода, ну, крест-накрест получается, были соединены, то есть, ну, нужно было чуть-чуть переделать. Сделал там аккуратненький переход, все получилось. Все, значит, у нас этот насос лежит, топим его в миске с бензином, подключаем этот манометр и электричество, смотрим, все, замечательно, он дает там 4,5 бара. И тут я, значит, вспоминаю, что я накрутил регулятор давления там шестигранничком, открутил его обратно, 4,2, все четко, но как бы льет просто, но как бы струей. Видно, что насос работает с запасом по производительности и по как бы давлению. То есть все как бы нормально. Ставим его в бак, значит, подключаем на мотоцикл, заводим, все, мотоцикл заработал нормально. Делаю прогон, бедная смесь практически ушла, то есть как бы стало как бы заметно лучше. Проверяю давление на прогоне, тоже с давлением все в порядке. Настраиваю мотоцикл, значит, все получилось хорошо, значит, он там показывает вполне себе достойные цифры и графики красивые, вот. Значит, приезжает дяденька, значит, ну, как бы закончил, я звоню дяденьке, говорю, вот, смотри, значит, получилось. Около него, значит, делаю бернаут, ну, срываю заднее колесо на асфальте, и там, типа, 20-30 метров заднее колесо буксует на разгоне, то есть, ну, как бы видно, что у мотоцикла есть потенциал в моторе, который он реализует. То есть, 2-3 раза там взад-вперед на разных съездил, возвращаюсь, он говорит, он так никогда не ехал. Я говорю, ну, теперь твоя очередь, проехать попробуй. Он катается, значит, пару-тройку кругов вокруг здание, соответственно, возвращается и говорит, блин, совсем другой мотоцикл, едет лучше, не дергается, и говорит, и как бы и звучит хорошо, то есть не на ухо не давят, и все. То есть счастливый платит деньги, укатывает закат, значит, и, значит, я говорю, пожалуйста, позвони мне вечером, то есть когда едешь, а он где-то в область какой-то поехал, вот, и как бы расскажи, что как. Он звонит, говорит, слушай, говорит, вообще огонь, то есть я просто, говорит, счастлив, мотоцикл слушается там одной мысли, то есть там только подумай, ускорится, он ускоряется, говорит, никакого жара нету, то есть работает абсолютно предсказуемо, без перегрева, вот, и, говорит, звук приятный, что слышно сразу, вот, и, как бы, я, говорит, очень доволен, большое спасибо, туды-суды, значит, ну, я говорю, рад стараться, там, типа, обращайтесь еще. Вот, проходит там 2-3 дня, он мне пишет там, ну, электронные письма, мне писал, лицензию просил, там, на настройку я ему отправлял, пишет, слушай, говорит, а вот катался сегодня на своем BMW, а он, говорит, подрывает с места заметно хуже, чем Харлей. Ну, то есть, как бы раньше BMW вроде ехал нормально, Харлей огорчал, а сейчас, как бы, уже Харлей поехал, и, как бы, BMW у него стал ехать, как бы, ну, не так. Не, ну, понятно, что у BMW верхи будут, высокие скорости там лучше, наверное. Вот. А у Харлей именно подхват снизов и вот включение именно в тягу. Я говорю, ну что, добро пожаловать в мир новых реалий, да? В общем, вот такая вот история.
0: То есть... Слушай, я вот подумал, а улыбка была у дяденьки?
1: Улыбка у дяденьки была.
0: То есть... Я вот и подумал, что, может быть, тебе сделать коллекцию. Представляешь, так заходишь в тебе мастерскую, а у тебя все в фотографиях улыбок. Прямо вот, по-моему, хорошая идея, знаешь, такой оптимизм.
1: Слушай, ну, может быть, ты и прав, но для этого надо иметь желание этим начать заниматься, но пока еще не случилось. Но, собственно, в чем суть этого рассказа? Да? Суть этого рассказа в том, что если у вас не получается добиться понятного ответа от того, к кому вы обращались, ну, неважно, в каком статусе люди, ну, это значит, наверное, стоит попробовать в другом месте позадавать свои вопросы. Там, глядишь, и разберутся. И здесь получается, что человек мучился, но с 21-го года или с 22-го, да, там, условно, 4 года на этом мотоцикле, а как бы, ну, вся история заняла, по большому счету, там, неделю. То есть за неделю он получил мотоцикл, как бы, совершенно другого характера, поведенческих реакций и более кайфовый. Соответственно, вот как бы такая вот мысль. А еще, ну, как бы я хотел сказать, что многие скажут, да, нафиг этот колхоз, там туда-сюда. А я скажу так, что как бы нормальный русский механик это как бы очень четко чувак, который соответствует поговорке «голь на выдумке хитра». То есть, когда нормально работает голова, и у тебя есть какая-то сложная ситуация, то, как правило, найти красивый технический и хорошо работающий выход почти всегда можно. Другой вопрос, что как бы главное, чтобы была воля к победе вот этим заниматься, а не желание не брать на себя никакую ответственность, сказать, ну, нафиг мне надо, я на себя ответственность брать не буду, оригинал этот оригинал, пусть этот мотоцикл стоит, а пусть дяденька ходит пешком. Ну, как бы, это тоже позиция, но мне она нравится заметно меньше.
0: Спасибо большое, Слава. Присваиваем тебе звание производителя сияющих улыбок и берем на заметку, что можно выпутаться из многих неприятных ситуаций.
1: Да, безусловно. То есть нарисовать чертеж, когда что-то не подходит, сделать. Вот мы на прошлой неделе или на этой мы делали съемники для балансирных подшипников на новые моторы. Вот. Я сидел, придумал, как бы токарь сделал. Получилось не очень, чуть переделали, и получилось все хорошо, все, что надо, сделали.
0: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
1: Всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сколько уж говорили про влияние обстоятельств и роль случая. И вот вам еще один пример. Очень неблагоприятные обстоятельства начались 14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы. Служба затянулась с утра, а потом отказался заводиться его автомобиль, и ничего невозможно было сделать. Кардинал проводил службу в соборе на вершине горы у городка Палестрина в Италии. И ему пришлось просто голосовать на дороге прямо в кардинальском облачении. Кардинала подобрал старенький автобус. Водитель, истинный католик, узнав, что святой отец спешит в Рим на важный конклав, дал по газам и преодолел горный серпантин со средней скоростью в 70 км в час, полагая, что Господь в неизреченной милости своей не позволит случиться ничему дурному с кардиналом. Войтыла спешил в Рим к Святому Престолу и был таки доставлен на этой страшной развалюхе вовремя. По лестнице он уже бежал, ему не хотелось быть в числе тех, кто становится причиной задержки. Он даже, как признавался, и в самых смелых мечтах не мог себе представить, что всего лишь спустя 2 дня заседания конклава он был избран папой римским под именем Иоанн Павел II. Дурно начавшийся день, как показывает этот случай, может закончиться очень хорошо.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 2008 год показал, что французская музыка успешно совмещает традицию шансона, новую электропоп-волну, сильный рэп и международные поп-форматы. Сегодня я начну обзор не с хит-парада первых мест, о них в следующих выпусках, а со списка, который отражает основные хиты, звучавшие на французских радиостанциях и занимавшие высокие позиции в чартах продаж на физических и цифровых носителях. «Эклектика» — большая французская песня, электропоп, рэп и новая сцена из телешоу существовали параллельно и одинаково успешно с международными дуэтами. Приступим! Начну с мега-хита того периода «Tired of being sorry». Это англоязычная песня Энрике Иглесиаса из его альбома «Insomniac» 2007 прошла достаточно прохладно. Хотя, давайте я расскажу. Кратко небольшую историю. Итак, слушайте. Это интересный пример того, как трек может взорвать чарты в одной части света и остаться практически незамеченной в другой. Многие думают, что это полностью англоязычная песня. Но нет. Песню написал французский музыкант и композитор Скотт Томас и называлась «Tired of being sorry». «Я устал быть виноватым» для его американской инди-поп-группы Ringside в 2005 году. Трек сочетал в себе инди-рок с электронными элементами. Он имел умеренный успех в США, попал в чарт Billboard Dance Club Songs. В 2007-м песня «Tired of being sorry» попалась на глаза менеджменту Энрике Иглесиаса, и продюсеры смекнули, что в меланхоличной мелодии огромный танцевальный и радиопотенциал. В европейских странах песня попала в двадцатку, и только в Финляндии первое место. А вот в Billboard Hot 100 песня не попала в чарт вовсе. В Billboard Dance Club Songs песня заняла четвертое место. Она была популярная в гей-клубах и на танцполах США, но на мейнстрим-радио ее практически проигнорировали. В 2008-м Энрике записывает версию песни с элементами фламенко и испанским припевом под названием «Tired of being sorry, le slow de stan l'emporté» для французского рынка совместно с певицей Надьей. Результат налицо. Дуэт стал настоящим феноменом. Он возглавил не только французский чарт синглов. Сингл стал хитом в Европе. Но по ту сторону Атлантики сдвигов практически не произошло. Песня прошла путь от скромного инди-трека до европейского суперхита. Ее история — это классический пример того, как кавер-версия может обрести новую жизнь и стать более известной, чем оригинал. Энрике Иглесиас и Надья. «Tired of being sorry. Les lieux de stand l'emporter».

под номером 2 Лоран Вульф родился в 1970 году в Тулузе, французский электронный музыкант, продюсер и диджей. История песни «No Stress» Лорана Вульфа – это история стремительного взлета, который превратил трек в настоящий гимн французского хаоса и один из самых узнаваемых мировых танцевальных хитов конца 2000-х. Основной вокал в треке принадлежит певцу Эрику Картеру, мавританскому R&B и хаус-вокалисту. Интересно, что его имя было не указано на обложке сингла, что стало необычным решением. Успех песни кроется в ее простом, но универсальном посыле. Главная идея, выраженная в запоминающемся припеве «I don't wanna work today, no stress» – «Я не хочу работать сегодня, никакого стресса» – оказалась невероятно близка многим людям. Это сделало трек идеальным клубным гимном, позволяющим на время забыть о повседневных заботах. Сам Лоран Вульф отмечал, что он не стремился создать какой-то особый французский стиль. «No Stress» стала международным хитом.

история песни «Tua plus moi» Григоара – это удивительный контраст между ее жизнерадостным звучанием и трагическими событиями, которые вдохновили автора. Это история о том, как личная боль была преобразована в призыв к радости и единству. За кажущейся простотой песни скрывается глубокая личная драма. В начале 2000-х Григоар пережил смерть двух своих братьев. Старший брат погиб в автокатастрофе. Другой брат, Николя, покончил жизнь самоубийством. Вдохновленный желанием вырваться из круга печали, Григоар задался целью написать песню, но не печальную. Ему захотелось создать радостную и объединяющую песню, которая бы дарила надежду и звала людей танцевать, несмотря ни на что. История создания «Tua plus moi» уникальна еще и тем, как она была выпущена. В 2007 году Григоар стал одним из первых артистов, прибегнувших к краудфандингу через платформу «My Major Company». Именно на этой платформе, созданной сыном Жан-Жака Гальдмана, Микаэлем Гальдманом, Григоар смог собрать 70 тысяч евро на запись своего дебютного альбома. На волнах моторадио в программе «Окно в Париж» Григоар. Tua plus moi.

Сингл «Ляботай» был выпущен в конце августа 2007 года и вошел в студийный альбом «Дивинидиль», который стал первой пластинкой Ванессы Паради за 5 лет. «Ляботай» — одна из ярких композиций в зрелом творчестве Ванессы Паради, отражающая ее переход к более личным и интроспективным темам после длительного перерыва в музыкальной карьере. «Ляботай» в переводе с французского «битва» или «сражение» — это песня о внутреннем хаосе, о попытке разобраться в мыслях, которые не дают покоя. На таких французских волнах, как RTL, Europe One или France Inter, песня получила хорошую поддержку, так как там любят зрелых и статусных артистов. Радиостанции, ориентированные на более серьезную и взрослую аудиторию, Шери FM, Ностальжи, RFM, более активно крутили трек. У нас в России это Радио Джаз, Серебряный Дождь, Радио Шансон в блоках французской эстрады, а также Релакс FM. Почему песня не стала радиомонстром? «Ляботай» — это атмосферный, красиво аранжированный трек, но у него нет кэтчи. Проще говоря, детали, которая легко застревает в голове. Эта музыка не для фона, а для вдумчивого прослушивания. Оцените и вы. Ванесса Паради. «Ляботай».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Песня «Dis-moi» — это визитная карточка французской рок-группы «Bébé Brune» и один из главных хитов французского рока 2000-х. Песня не стала глобальным суперхитом, однако заняла прочные позиции в чартах и получила хорошие отзывы, став одной из визитных карточек группы, а также стала не просто хитом, а символом целой эпохи для французского рока. Она звучит в популярной видеоигре Rock Band 3 и продолжает собирать миллионы прослушиваний на стриминговых платформах, оставаясь гимном для целого поколения. О песне. Это романтическая, но очень нервная и эмоциональная песня о ревности и неуверенности в любовных отношениях. Лирический герой переполнен чувствами к девушке. Он мучительно ревнует ее к другим, слышит вокруг подростковые слухи о своей неверности и в отчаянии спрашивает: «Dis-moi si je dois partir ou pas?» – «Скажи, мне уйти или нет?» «Окно в Париж» представляет «Bébé Brune» – «Dis-moi».

Мохаммед Ги Уильям Бальде, известный как Уильям Бальде, певец, автор песен и композитор, родившийся в Гвинее. В 2008 году он выпустил свой альбом «In Cœur Entragé» и сингл «Rayon de Soleil», в переводе с французского «Солнечный луч». Эта песня стала настоящим гимном лета 2008 года. История песни началась за несколько лет до ее выхода, примерно в 2004 году. Текст, посвященный любви, был написан подругой Уильяма, Кэтрин Дюваль, которая тогда даже не думала о том, что песня станет хитом. Песня не только стала главным хитом лета 2008 года, но и навсегда сделала имя Уильяма Бальде известным не только во Франции, но и далеко за ее пределами. «Окно в Париж» представляет Уильям Бальде. «Солнечный луч».

The do происходит от первой ноты в сольфеджио до и произносится как английское слово do. Это о названии группы. The do – финско-французская инди-группа, основанная в Париже в 2005 году. Состав группы: Оливия Мирелахти, вокалист и музыкант, и Дэн Леви, мультиинструменталист, познакомились во время работы над саундтреком к фильму «Империя волков» 2005 год. Свой первый мини-альбом EP дуэт выпустил в 2007. Настоящий прорыв произошел в этом же году, когда они открыли страницу на MySpace и выложили в сеть первые 4 песни: «The Bridge is Broken», «At Last», «On My Shoulders» и «Playground Hustle». Дебютный студийный альбом «A Mouthful» был выпущен в середине января 2008 года во Франции. Он мгновенно возглавил французские чарты. Пластинка была очень тепло принята как критиками, так и слушателями. The Do – At Last –

0: Соко родилась в октябре 1985 года во французском Бордо. Свою карьеру она начинала как актриса, снявшись в нескольких французских фильмах. Музыка изначально была для нее хобби, способом самовыражения и психотерапии, чтобы перерабатывать личные истории. Соко поет о любовной истории, которая так и не случилась. Она рассказывает о парне, с которым у нее могли бы быть отношения, вплоть до общих детей. Но он выбрал другую девушку. В ответ на это в песне звучат угрозы в адрес соперницы. «I'll kill her» – «Я убью ее». Из истории песни. Соко выложила «I'll kill her» на своей странице в MySpace, чтобы поделиться с друзьями. Песню заметили на датском радио, и она стала хитом, достигнув первого места в датском iTunes. После этого песня покорила чарты в Австралии, 9-е место в Hottest 100 от Triple J, Бельгии, Австрии и Нидерландах. Хоть песня и была написана еще в 2007 году, но вирусный успех и ротации на радио пришлись именно на 2008 год, особенно в Дании, Австралии и США. Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» Соко «I'll kill her».
1: So of course, you are supposed to call me tonight. You are supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema, and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful it then. You would have said I love you.

0: killer for real. Is that for sure? You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her.
1: Во французском чате Top Albums альбом «Belle Mademoiselle» «Красивая девушка» дебютировал на 13-й позиции 24 марта 2008 года и продержался в нем до ноября. Песня была написана еще в 2007 году самим Кристофом Маэ. Она вышла как третий сингл из его дебютного студийного альбома «Mon Paradis» 2007-го. Несмотря на такую давность выхода этого сингла, в 2008 он вошел в топ-3 и стал одним из самых популярных франкоязычных синглов зимы-весны этого года. Заглавная и одноименная песня «Belle Mademoiselle» выделяется своим акустическим звучанием и танцевальным ритмом. В ней сильное влияние фламенко и латиноамериканской музыки, в частности, кубинских мотивов. Характерные хлопки в ладоши, энергичная игра на акустической гитаре и использование кастаньет в аранжировке создают ощущение праздника и южного солнца. Песня прочно вошла в золотой фонд французской поп-музыки 2000-х годов. Кристоф Маэ. «Красивая девушка». «Belle Mademoiselle».

И на этом на сегодня все. Только скажу, что 2008 год во Франции стал годом, когда интернет начал диктовать музыкальную моду. Это был год ярких дебютов – Slimy, Soko, The Dieu и другие, которые доказали, что французские артисты могут успешно петь на английском языке, сохраняя при этом местный колорит. Продолжение будет в следующий четверг в 20:00. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Всем au revoir, bonsoir!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Да и я, Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
15: А дальше.
16: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

just scratching. Let's go.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Блюз на Моторадио.

Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Полчаса ретро». Сегодня мы снова возвращаемся к творчеству Тони Беннета, которому в 2026 году исполняется 100 лет. 100 лет со дня рождения Тони Беннета исполняется в этом году. А также к творчеству Фрэнка Синатры. Этих двух музыкантов многое объединяло. Между ними было всего лишь, ну это теперь уже с высоты 21 века мы можем так судить, всего лишь 10 лет разницы возраста. Они относились друг к другу с уважением, и мы с вами уже когда-то слушали песни из репертуара Фрэнка Синатры, которые также были в репертуаре Тони Беннета, и сегодня мы продолжаем эту тему. Сегодняшний выпуск открыла песня 65-го года Рона Миллера «Орландо Мердена», очень известная композиция «For Once in My Life». Эта песня не для какого-то мюзикла, не для какого-то фильма, просто очень успешная песня, которую исполнял в том числе и Стиви Вандер. Песня стала в его исполнении хитом. А Фрэнк Синатра записал ее в 69-м году, она вошла в его альбом «My Way». Ну а двумя годами ранее очень успешную версию записал Тони Беннет, и в его исполнении эта песня попала в чарты Billboard, и также она стала заглавным треком из его альбома, одноименного альбома «For Once in My Life». Уже в новом веке Тони Беннет со Стиви Вандером записал эту песню в альбоме дуэтов. Теперь послушаем версию Тони Беннета 1967 года.

совершенно другая аранжировка и прекрасная ритмическая композиция превращается в не менее прекрасную балладу с пышной аранжировкой Тони Беннета. Далее песня «Always» Ирвина Берлина, которую он написал в 25-м году в качестве свадебного подарка для своей супруги Эллен Маккей, на которой женился в 26-м году. Получил, кстати говоря, за эту песню, которая стала джазовым и популярным стандартом, очень хороший гонорар. Фрэнк Синатра записал ее в ранние годы. Также эта песня частенько попадала и в другие его сборники. Послушаем версию Фрэнка Синатры. Это песня «Always».

Свинговая энергичная версия Фрэнка Синатры этой песни Ирвина Берлина «Always» «Я всегда буду любить тебя, любовью, которая всегда будет верна. Когда для воплощения твоих планов понадобится рука помощи, я всегда пойму». Так, и настало время версии Тони Беннета, которая вошла в его альбом 94 года, тоже поздняя запись. Альбом под названием «It Could Happen to You» – «Music from the Motion Pictures». То есть это киносборник музыки к фильмам к разным. «Always» – Тони Беннет и оркестр Рэя Конифа.

Upon a Time, однажды в жизни. Песня о радостях молодой любви и сожалении о том, что все прошло с течением времени. Это песня 62 года Чарльза Страуса для мюзикла All American. Фрэнк Синатра записал ее в 65 году и включил в альбом September of My Years. Ну а Тони Бенн записал ее чуть раньше, в 62 году, и песня была включена в его альбом I Left My Heart in San Francisco. Тони Беннетт.

Gone with the Wind. Еще одна песня, которая вошла в репертуар и Фрэнка Синатры, и Тони Беннета, ну и, разумеется, многих других артистов. Это песня под названием «Унесенные ветром», которая стала джазовым стандартом, была написана в 1937 году автор музыки Эли Врубель на стихи Херби Магидсона. Фрэнк Синатра исполнил песню в 1958 году в своем альбоме «Фрэнк Синатра Sings for Only the Lonely». «Унесена ветром, словно листок, захваченный сильным порывом. От моей любви не осталось и следа, на моих губах вчерашние поцелуи. В моих руках была целая вечность в раю, но сейчас все унесено ветром, и это разрывает мое сердце». Фрэнк Синатра.

Прекрасная версия песни «Gone with the Wind», «Унесенная ветром», так же, как и весь альбом Фрэнка Синатры «Only the Lonely». Очень грустный и очень проникновенный альбом по звучанию. Тони Беннет записал эту песню дважды, в 1961 году для альбома «Alone Together» и для альбома «The Art of Romance» в 2001 году. Мы послушаем раннюю версию 1961 года «Унесенные ветром».

очень затруднительно выбрать именно ту версию, которая нравится больше. Я думаю, вы в таком же затруднении, как и я. В чем-то хороший Фрэнк Синатра, в чем-то Тони Беннет. Они чем-то похожи и в то же время абсолютно разные исполнители. И последняя композиция этого выпуска «It Could Happen to You». Популярная песня на музыку Джимми Ван Хьюзена, слова Джонни Берка. 43-й год, песня для комедийного фильма «И ангелы поют». Фрэнк Синатра записал ее впервые в альбоме 57-го года «Close to You and More». Фрэнк Синатра.

Спрячь свое сердце с глаз долой, запри свои ночные грезы, это может случиться с тобой. Не считай звезды, иначе ты можешь споткнуться. Кто-то роняет вздох, и ты падаешь. Берегись весны, беги, когда звонят колокола. Все, что я делал, это гадал, каково это быть в твоих объятиях. И это случилось со мной. It could happen to you. И напоследок версия Тони Беннета этой песни, которая вошла в его альбом 64-го года When Lights Are Low. Ну а уже в новом веке, в ремастированной версии, она вышла в 2011 году. Тони Беннет, я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Все предыдущие выпуски этой и других программ ищите в подкастах. До встречи.

0: «Полчаса ретро».
1: Вы слушаете «Моторадио».
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете «Моторадио».

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
3: You're listening to Best

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.